0: новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
2: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель 79.50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка T-Boil, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
1: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
3: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
1: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
4: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
5: Просто паскуда.
1: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
2: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
1: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
6: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
1: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: «Радио Лента. Прямая речь».
5: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
7: Вот у меня юридически доказано. Члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот нотариально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты. Под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
0: Главные новости дня.
8: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
9: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
8: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
10: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
11: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
12: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
13: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
14: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
8: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
15: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно навсегда замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
8: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
16: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть, если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто, ну, в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
0: На радио «Лента» шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
19: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
18: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
20: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
3: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
1: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
21: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
1: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
22: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
1: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
23: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
1: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
18: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
2: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей 4 острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает и Туруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
18: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный

0: резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
3: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
2: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
4: Летит.
2: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
5: Гидробатоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
2: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
5: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
2: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Крупнейшие сталелитейные

0: Иные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
1: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибыли. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики, объясняют аналитики Сбера.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может, поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
7: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тебойлы, все пустое. Татнефть такое где-то. Ну а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпромнефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тебойл, пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше, вот Татнефть. Короче, только дизель, нету бензина.
8: Ну все, опять все вернулось. Опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином. Но в Москве опять все трудно.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты и единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
10: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
9: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
10: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
9: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
10: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
9: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
10: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
9: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
10: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Люторевич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
9: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус, а государство не возмещает ему разницу, потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
12: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
13: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
15: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
13: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки – на 33%, рака простаты – на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радиолента. Прямая речь.
0: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
17: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
3: Главные новости дня.
13: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
18: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
13: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
19: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
13: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Wildberries», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
20: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
21: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
22: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
23: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят, я не знаю что. 2 недели покайфовали, может 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
13: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
13: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
16: Радиолента. Прямая речь.
0: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
1: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть и как это все работает, да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски. В том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом. Да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, который ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски. Да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно действовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить. А кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Wildberries, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
16: На радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
16: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: – Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
6: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальный что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальный? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека, стать главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата? Вы стали человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
5: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
7: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цифровизация, биометрия, цифровой рубль. Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревня начинает умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А последние рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра говорят совершенно по-другому. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнено. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
5: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
8: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
16: Радиолента. Прямая речь.
0: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
24: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, круз, бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
2: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилась Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
13: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
9: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
13: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
10: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
13: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
12: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
11: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт.

0: Топливные терминалы отправляют на экспорт нефть, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
1: Вы слышите эти взрывы?
2: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
5: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
4: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа обучениях НАТО.
5: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными, наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
4: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
6: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем

0: Волыниным с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работающих. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году – чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
3: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
2: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
4: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
5: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
2: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
6: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
2: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
7: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
2: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
0: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
8: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
9: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
8: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
0: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
12: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что Если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы. А там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
14: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
13: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
14: И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
13: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
14: Угу.
13: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
14: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
13: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координирует профильное министерство России и Монголии.
14: Так.
13: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
14: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит... Соглашение есть соглашение.
13: Да, для конкретных партнеров.
14: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
13: Летом 2026 года произошел, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
14: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
13: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
14: Звучит максимально бюрократически.
13: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
14: 20 литров? Слушай, это же абсурд.
13: Абсолютно.
14: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
13: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
14: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
13: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
14: Что там?
13: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
14: Ручной режим? Это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
13: Практически да. Был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
14: Это логично.
13: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
14: А обычные водители? Что с ними?
13: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
14: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
13: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
14: Пара часов работы трактора.
13: Да, а дальше простой, потери урожая, сорванные контракты.
14: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
13: Очень удобное объяснение.
14: Ну да.
13: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя,
14: значит, запас прочности исчерпан полностью.
13: Именно. Система работает на пределе.
14: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
13: Так.
14: Любой скептик скажет... Речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
13: Звучит разумно на первый взгляд.
14: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
13: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
14: Тут все зависит от плотности. Верно?
13: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
14: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров?
13: Примерно 33 миллионов.
14: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
13: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
14: Так.
13: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы.
14: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
13: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
14: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
13: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
14: Он всегда бьет точечно.
13: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
14: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
13: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
14: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсы физически начинает не хватать?
13: Точно.
14: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
13: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
14: Насколько сильно?
13: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
14: А по авиационному топливу?
13: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто остановится без этих поставок.
14: На Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
13: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
14: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
13: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
14: И полностью займет этот рынок.
13: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
14: Крайне сложно.
13: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
14: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
13: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
15: А потом грянул кризис.
13: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
14: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
13: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
14: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
13: Совсем нет.
14: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
13: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
14: Какое? Деньги же везде одинаковые.
13: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
14: Гарантию того, что топливо физически приедет.
13: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
14: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
13: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационной стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
14: Даже если предложить двойную оплату. Разница в статусе покупателя просто колоссальная, и это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
13: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
14: Ну вот смотри, приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян, провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
13: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
14: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
13: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
14: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
13: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
14: Угу.
13: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
14: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
13: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
14: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
13: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопать дверью.
14: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
13: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
14: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения? помещение в 20 литров.
13: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
14: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
13: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
14: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
13: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
14: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
13: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
14: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
13: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
14: Кто на втором месте?
13: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
14: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
13: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
14: Государство уже не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
13: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
14: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
13: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
14: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
13: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение. А российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние. Нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
16: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
8: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
16: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресла и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
8: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
16: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
17: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
16: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
17: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
16: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
17: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год,
10: И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
19: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
20: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываем, что здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
22: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
21: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
23: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
24: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
25: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
26: Знаете, всякое в жизни случается.
2: И войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
25: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
21: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно навсегда замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
21: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому что умные люди экономике не нужны.
4: Политика, безусловно. То есть она основывается на достаточно простом соображении, что в будущем для экономики страны, а может быть это считается, что это и в мировой экономике, не надо слишком много образованных людей, тем более образованных как бы абстрактно, а нужно больше рук,
5: специалистов.
4: Поэтому, собственно говоря, вот изменилась политика в России, когда резко сократили количество мест.
5: Бюджетных.
4: Бюджетных мест. И не бюджетных тоже ведь, на самом деле. Да, тоже ограничивается. В ведущих вузах платные места тоже, в зависимости от вида специальности, они тоже ограничиваются. И, конечно, поставили достаточно такое серьезное сито для перехода из среднего, из образования 8 классов до 9, 10, 11 класс. То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Ну, эффект понятно, какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Угу. Это неизбежно.
1: Криминальные новости.
6: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали. Сына экс-министра и бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве курьера. На заседании следствие заявило, что Александр Хотин ранее был судим, привлекался к административке и лечился от наркозависимости в рехабе. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но с учетом прошлого Хотина Кунцевский районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО на 2 месяца. Напомню, 10 августа сын бывшего чиновника заказал 2 телефона с доставкой на свою квартиру. Их привез 54-летний курьер Александр Куманцов. Между мужчинами возник конфликт. Хотин в ярости несколько раз ударил курьера ножом. Истекающий кровью Куманцов смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер в больнице. Родные погибшего рассказывают, что мужчина 20 лет проработал на рынке. Трудился без выходных, в одиночку содержал семью. Сейчас его сын собирает деньги на адвокатов. Родные опасаются, что действия Хутина могут попытаться квалифицировать как самооборону. Александр Хутин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы. Обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. У подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
0: И «Герань», к сожалению, у нас стала, ну, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, блин. Уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета.

0: Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
1: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель 79,50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка T-Boil, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
2: Ситуация топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте, я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
3: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
4: Просто паскуда.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
1: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
5: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов.

0: и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
2: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
1: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
3: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24 года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
1: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
4: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья со стороны нашего командования. У нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах, ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ПВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегальным и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
5: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
6: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
5: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
7: Летит.
5: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
8: Гидробатоны над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
5: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
9: Вы слышите эти взрывы?
10: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
5: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
11: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
12: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
11: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
13: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
14: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
5: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
15: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
16: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
5: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
17: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
5: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
18: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
5: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
20: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
19: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
20: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
19: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
20: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
19: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
20: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
19: То есть схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
20: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
19: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
20: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
19: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
20: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
19: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
20: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
19: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
20: О да, это классика такого подхода.
19: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
20: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
19: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
20: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
19: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
20: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
19: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
20: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
19: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
20: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
19: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
20: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
19: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
20: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
19: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
20: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск – это уже глубокий, безопасный российский тыл.
19: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
20: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
19: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
20: Именно.
19: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
20: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
19: Да, такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
20: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
19: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
20: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
19: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
20: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
19: Двух разных.
20: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
19: То есть если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
20: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне, потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
19: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
20: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
19: Это там для расхождения составило 17 километров?
20: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория, несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
19: Слушай, ну 17 километров – это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
20: Ну, признать ошибку – значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
19: Исправить ручкой карту нельзя?
20: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
19: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
20: Да.
19: Чтобы реальность на Земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
20: Это просто безумие. И что с ними стало?
19: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
20: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
19: Именно так.
20: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
19: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
20: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
19: И на обратном пути они все погибли.
20: Все до единого.
19: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем – это всегда риск потери людей.
20: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
19: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
20: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
19: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
20: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
19: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
20: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
19: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
3: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка T-Boil, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
5: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
21: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
5: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
22: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется. Спасибо, господа.
5: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
3: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
5: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
23: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
5: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
24: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
25: Вот у меня юридически доказано, члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот нотариально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты. под флагом Единой России в городе, родине нашего президента.
2: Главные новости дня.
1: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
4: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
1: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
6: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
7: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
8: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
9: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
8: Жильцы устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
1: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
26: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
1: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
10: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто, ну, в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
0: На радио «Лента» шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
13: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
12: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
14: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуру. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
15: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
5: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
16: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
5: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
17: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
5: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
18: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
5: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
12: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
4: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений.
14: Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает и Туруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
12: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
6: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
12: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
14: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
7: Радио «Лента». 15.57 АМ.
20: Главные новости дня.
5: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
21: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
5: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
22: Летит.
5: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
23: Гидробатоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
5: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орск нефти Оргсинтез в Оренбургской области, перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
23: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
5: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИП «Нефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
2: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались

0: объясняют аналитики Сбера.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные

0: урожай. Современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать? Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции и внутреннему сторожу вот этому, да? Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильно, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил, да, то есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
5: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой. Ну, нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тыбойлы, все пустое. Татнефть такое где там. Ну, а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпромнефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тыбойл. Пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше. Вот Татнефть. Короче, только дизель. Нету бензина.
6: Ну все, опять все вернулось. Опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином. Но в Москве опять все трудно.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
7: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
2: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
7: В соцсетях «Советска» появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов, негодуют пользователи соцсети.
8: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
7: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
8: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
7: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
8: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
7: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
8: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Латвийский лоцман.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил ложиваться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. или товар собственной марки магазина, или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
10: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это Ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. Не знаю, в США там... Ну, вот с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
12: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплаты и пенсии в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
14: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать, ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
12: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радиолента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
16: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
15: Главные новости дня.
12: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
17: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
12: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
18: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
12: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Wildberries», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
19: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
20: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
21: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
22: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят. Я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
12: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты. А значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
12: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
15: Радиолента. Прямая речь.
4: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
0: бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Вальберис, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Вальбериса, да, то есть и как это все работает, да, на сегодняшний момент Вальберис создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом, да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Вальберисе, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски, да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно задействовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить, а кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Вальберис, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
15: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
5: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может быть, от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стали человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
3: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
23: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цифровизация, биометрия. Цифровой рубль. Деревни уничтожаются. Спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни. Или медицинский пункт. деревня начинает умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А последники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные. Все эти перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра говорят совершенно что другое. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020. 25 миллионов рабочих мест не выполнено. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
2: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
6: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов простили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
7: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз, бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
12: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать, знать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
9: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилась Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
12: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
10: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
12: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
11: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
12: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
24: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
14: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
25: Летит.
14: По После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новатек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
16: Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
14: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
16: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
14: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
19: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
18: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа, обучениях НАТО.
19: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
18: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
0: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Балыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя на 78%. На этом фоне средняя

0: На офицера Минобороны погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
1: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
0: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще 4 пиротехника в МЧС и 1 охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
2: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
3: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
0: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
4: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
0: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
5: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
8: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей 4 острова Курильской Дриды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
7: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
9: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы.

0: угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
2: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
6: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы. А там уже вы военнослужащий. И там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить. Могут выписать вас, прицепиться к вам.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
8: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, ну, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
7: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
8: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
7: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
8: Угу.
7: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
8: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
7: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координируют профильные министерства России и Монголии.
8: Так.
7: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
8: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит... Соглашение есть соглашением.
7: Да, для конкретных партнеров.
8: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
7: Летом 2026 года произошел, ну, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
8: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
7: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
8: Звучит максимально бюрократически.
7: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
8: 20 литров? Слушай, ну это же абсурд.
7: Абсолютно.
8: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
7: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
8: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
7: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
8: Что там?
7: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
8: Ручной режим, это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
7: Практически да, был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
8: Ну, это логично.
7: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
8: А обычные водители? Что с ними?
7: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
8: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
7: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
8: Пара часов работы трактора.
7: Да, а дальше простой, потеря урожая, сорванные контракты.
8: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
7: Очень удобное объяснение.
8: Ну да.
7: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя...
8: Значит, запас прочности исчерпан полностью.
7: Именно. Система работает на пределе.
8: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
7: Так.
8: Любой скептик скажет... Речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
7: Звучит разумно на первый взгляд.
8: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
7: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
8: Тут все зависит от плотности. Верно?
7: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
8: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров?
7: Примерно 33 миллиона.
8: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
7: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
8: Так.
7: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы.
8: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
7: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
8: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
7: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
8: Он всегда бьет точечно.
7: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
8: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
7: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
8: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсы физически начинает не хватать?
7: Точно.
8: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
7: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
8: Насколько сильно?
7: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
8: А по авиационному топливу?
7: Эта зависимость практически 100%. Страна просто становится без этих поставок.
8: Ну а в Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
7: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
8: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
7: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
8: И полностью займет этот рынок.
7: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
8: Крайне сложно.
7: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
8: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
7: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
9: А потом грянул кризис.
7: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
8: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
7: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
8: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
7: Совсем нет.
8: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
7: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
8: Какое? Деньги же везде одинаковые.
7: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
8: Гарантию того, что топливо физически приедет.
7: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
8: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
7: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационной стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
8: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
7: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
8: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
7: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
8: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
7: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
8: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
7: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
8: Угу.
7: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
8: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
7: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
8: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
7: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
8: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
7: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
8: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения в 20 литров?
7: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
8: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
7: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
8: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
7: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
8: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
7: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
8: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
7: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
8: Кто на втором месте?
7: обеспечение выживаемости самой государственной машины, экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
8: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
7: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
8: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
7: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
8: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
7: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
8: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
7: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
11: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать, пообещал калининградский губернатор.
10: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
11: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми. А еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом. Зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
10: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
11: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
10: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
11: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
10: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
11: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
10: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. «У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус, а государство не возмещает ему разницу, потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
13: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
15: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле, задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что, ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас не органический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
17: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
16: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
18: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
19: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
20: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
21: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
22: Жильцы устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
16: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
23: Раскол элит. Мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики – это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
16: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому что умные люди экономике не нужны.
0: Политика, безусловно. То есть она основывается на достаточно простом соображении, что в будущем для экономики страны, а может быть это считается, что это и в мировой экономике, не надо слишком много образованных людей, тем более образованных как бы абстрактно, а нужно больше рук,
1: специалистов.
0: Поэтому, собственно говоря, вот изменилась политика в России, когда резко сократили количество мест.
1: Бюджетных
0: мест. И не бюджетных тоже ведь, на самом деле. Да, тоже ограничивается. В ведущих вузах платные места тоже, в зависимости от вида специальности, они тоже ограничиваются. И, конечно, поставили достаточно такое серьезное сито для перехода из среднего, из образования 8 классов до 9, 10, 11 класс. То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Ну, эффект понятно, какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Это неизбежно.
3: Криминальные новости.
2: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали. Сына экс-министра и бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве курьера. На заседании следствие заявило, что Александр Хотин ранее был судим, привлекался к административке и лечился от наркозависимости в рехабе. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но с учетом прошлого Хотина Кунцевский районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО на 2 месяца. Напомню, 10 августа сын бывшего чиновника заказал 2 телефона с доставкой на свою квартиру. Их привез 54-летний курьер Александр Куманцов. Между мужчинами возник конфликт. Хотин в ярости несколько раз ударил курьера ножом. Истекающий кровью Куманцов смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер в больнице. Родные погибшего рассказывают, что мужчина 20 лет проработал на рынке. Трудился без выходных, в одиночку содержал семью. Сейчас его сын собирает деньги на адвокатов. Родные опасаются, что действия Хотина могут попытаться квалифицировать как самооборону. Александр Хотин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы. Обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. А думал подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
4: И «Герань», к сожалению, у нас стала, ну, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, блин. Уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета. Тут возникает вопрос, ребята, вы не охерели вообще, как бы? Если
6: еще раз, вы говорите о том, что они рекламируют службу за счет высоких зарплат. А в чем проблема?
4: Ну, они рекламируют, чтобы к ним шли люди, и в том числе указаны цены, ну, зарплатные. Когда командир расчета в Геране в тылу получает 800, а командир расчета, допустим, Мавиков и ФПВ на фронте 250, тут возникают вопросы. Никто ничего не попутал. Причем командир расчета на фронте, он еще, ну, порядка 30% он еще дает там комплектующие, батки купить там для того, чтобы переделать вот эти несчастные ФПВшки, которые Монька присылает. Потому что их просто нужно брать, переделать, очень многие из них. То есть они либо не летят с коробки, либо летят, ну, до первого рэба. То есть то, что поставляет Министерство обороны. Возникает вопрос, а почему? А почему прекрасно так себя чувствует ВПМИ? Почему прекрасно себя чувствует Леша Криворучка?
3: Главные новости дня.
8: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
9: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель 79,50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. От заправочка «Т-Бойл», пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она, да. Роснефть. Вообще закрыто.
8: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
24: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
8: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
25: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
26: Спасибо, господа.
8: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
7: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
8: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
10: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки. Бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 – это максимум по горам.
8: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: На «Радио Лента» потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: «Радио Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения.

0: Служащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
1: Официально отказываюсь от принятия боевых действий специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24 года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
0: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
2: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах, ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
5: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
6: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Гидрофотоны над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.

0: экспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
1: Вы слышите эти взрывы?
2: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
5: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
4: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
6: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
7: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
0: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
8: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
9: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
0: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
10: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
0: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
11: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
13: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
12: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
13: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
12: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
13: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
12: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
13: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
12: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
13: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
12: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
13: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
12: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
13: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
14: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
13: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
14: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
13: О да, это классика такого подхода.
14: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
13: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
14: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
13: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
14: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
13: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
14: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
13: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
14: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
13: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
14: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
13: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
14: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
13: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
14: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
13: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск – это уже глубокий, безопасный российский тыл.
14: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
13: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
14: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
13: Именно.
14: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
13: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
14: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
13: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
14: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
13: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
14: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
13: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
14: Двух разных.
13: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
14: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
13: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
14: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
13: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
14: Это там для расхождения составило 17 километров?
13: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория, несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
14: Слушай, ну 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
13: Ну, признать ошибку – значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
14: Исправить ручкой карту нельзя?
13: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
14: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
13: Да.
14: Чтобы реальность на Земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
13: Это просто безумие. И что с ними стало?
14: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
13: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
14: Именно так.
13: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
14: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
13: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
14: И на обратном пути они все погибли.
13: Все до единого.
14: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
13: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
14: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
13: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
14: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
13: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
14: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
13: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
14: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
13: И он пропадает без вести.
14: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
13: И его за это приковывают наручниками к дереву.
14: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
13: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
14: Это же максимально удобно.
13: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
14: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
13: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
14: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
13: Абсолютно замкнутый круг лжи.
14: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
13: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
14: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
13: Да, На уровне взвода командир докладывает: «Мы зашли на окраину». Батальон передает наверх: «Надежно закрепились». А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью: «Населенный пункт полностью освобожден».
14: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
13: Вспомни малую Токмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
14: А село не было взято даже к лету 26-го.
13: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
14: Видимо, для пущего политического эффекта.
13: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
14: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
13: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
14: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
13: Что будет дальше?
14: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
13: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
14: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
15: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель. 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка «Т-Бойл», пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. «Роснефть». Вообще закрыто.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
16: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
17: Второй день Ростов я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
18: Спасибо, господа.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
19: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
20: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
21: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
22: Вот у меня юридически доказано. Члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот материально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты. Под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
3: Главные новости дня.
23: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
24: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
23: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
25: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают, а те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
1: Конечно, никто не хочет войны, конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
2: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
4: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
5: Жильцы устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
23: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: Раскол элит. Мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики – это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше. Потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
23: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
18: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
3: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
8: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
7: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
9: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
10: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
0: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченске на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
12: Опять коровы на кладбище, цветы на могилах едят.
0: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
13: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дурдом.
0: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
7: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
9: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющая 4 острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
7: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
16: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
7: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
9: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
17: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
0: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
19: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
19: Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
19: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
21: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
16: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибылей. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики, объясняют аналитики Сбера.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или

0: которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Бжемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь».

0: сказать, будь осторожен. В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильно, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким это руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
4: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тыбойлы, все пустое. Татнефть такое где там. Ну а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпромнефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тыбойл, пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше, вот Татнефть. Короче, только дизель, нету бензина.
5: Ну все, опять все вернулось, опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином, но в Москве опять все трудно.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
7: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
6: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
7: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
6: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
7: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
6: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
7: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
6: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
7: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
6: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год,
2: И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на дарницкий и батон-нарезной. То есть говорить, что синие ценники полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
9: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно, который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
12: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплаты и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
14: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
12: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки – на 33%, рака простаты – на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
16: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
15: Главные новости дня.
12: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
17: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
12: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
18: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
12: Накануне систему «Чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Штамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады Wildberries, и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
19: Снова проблемы с топливом, бензина нет, заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
20: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус, бензина нет нигде вообще.
21: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
22: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят, я не знаю что. 2 недели покайфовали, может 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
12: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановые ремонты им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
12: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6000 километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
15: Радиолента. Прямая речь.
3: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
23: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть и как это все работает, да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски. В том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом. Да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски. Да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу. Чаще нужно действовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить. А кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Wildberries, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
15: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
4: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может быть, от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стали человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
2: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
5: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цифровизация, биометрия. Цифровой рубль. Деревни уничтожаются. Спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревня начинает умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А последние рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так. Завтра будет совершенно что другое. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнено. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
2: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
7: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских. Кубе, хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
15: Радиолента. Прямая речь.
3: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
6: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот, Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз. Бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
15: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
8: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Ну, увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которые хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
12: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
9: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел.
1: Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать.
12: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
10: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
12: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
14: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
11: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
24: Летит.
11: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
25: Гидрофотоны. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
11: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области, перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
16: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
11: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
17: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
18: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
17: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа обучениях НАТО.
18: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными, наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
17: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
19: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Балыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работы. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
4: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
11: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию

0: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
1: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
0: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
2: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
5: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской Дриды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
4: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
6: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
4: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
5: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли

0: деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
3: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
5: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
4: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
5: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
4: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
5: Угу.
4: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
5: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
4: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координирует профильное министерство России и Монголии.
5: Так.
4: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
5: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит. Соглашение есть соглашением.
4: Да, для конкретных партнеров.
5: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
4: Летом 2026 года произошел, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
5: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
4: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
5: Звучит максимально бюрократически.
4: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
5: 20 литров? Слушай, ну это же абсурд.
4: Абсолютно.
5: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
4: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
5: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
4: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
5: Что там?
4: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
5: Ручной режим, это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
4: Практически да, был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
5: Ну, это логично.
4: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
5: А обычные водители? Что с ними?
4: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
5: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
4: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
5: Пара часов работы трактора.
4: Да, а дальше простой, потеря урожая, сорванные контракты.
5: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
4: Очень удобное объяснение.
5: Ну да.
4: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя,
5: значит, запас прочности исчерпан полностью.
4: Именно. Система работает на пределе.
5: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
4: Так.
5: Любой скептик скажет, речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
4: Звучит разумно на первый взгляд.
5: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
4: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
5: Ну, тут все зависит от плотности, верно?
4: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
5: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров.
4: Примерно 33 миллиона.
5: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
4: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
5: Так.
4: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы...
5: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
4: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
5: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
4: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
5: Он всегда бьет точечно.
4: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
5: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
4: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
5: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсы физически начинает не хватать?
4: Точно?
5: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
4: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
5: Насколько сильно?
4: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
5: А по авиационному топливу?
4: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто остановится без этих поставок.
5: Но в Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
4: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
5: Хорошо. Но, возвращаясь к Китаю, Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
4: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
5: И полностью займет этот рынок.
4: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
5: Крайне сложно.
4: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
5: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
4: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
6: А потом грянул кризис.
4: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевой бирже.
5: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
4: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
5: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
4: Совсем нет.
5: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
4: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
5: Какое? Деньги же везде одинаковые.
4: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
5: Гарантию того, что топливо физически приедет.
4: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
5: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
4: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационный стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
5: Даже если предложить двойную оплату. Разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
4: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
5: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
4: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
5: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
4: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
5: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
4: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
5: Угу.
4: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
5: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
4: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
5: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
4: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
5: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
4: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
5: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения в 20 литров?
4: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
5: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
4: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
5: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
4: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
5: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
4: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
5: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
4: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
5: Кто на втором месте?
4: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
5: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
4: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
5: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
4: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
5: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
4: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
5: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
4: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента 1557 АМ. вас, как и у многих, накипело, на заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
8: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
7: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
8: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
7: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
8: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
7: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
8: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
7: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
8: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
7: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 миллионов рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил ложеваться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно, только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
10: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками, и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
12: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываем, что здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что, ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
14: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
13: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
15: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
16: Конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
17: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
18: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
19: Жильцы устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
13: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
20: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
13: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому что умные люди экономике не нужны.
21: Политика, безусловно. То есть она основывается на достаточно простом соображении, что в будущем для экономики страны, а может быть это считается, что это и в мировой экономике, не надо слишком много образованных людей, тем более образованных как бы абстрактно, а нужно больше рук,
22: специалистов.
21: Поэтому, собственно говоря, вот изменилась политика в России, когда резко сократили количество мест.
22: Бюджетных.
21: Бюджетных мест. И не бюджетных тоже ведь, на самом деле. Да, тоже ограничивается. В ведущих вузах платные места тоже, в зависимости от вида специальности, они тоже ограничиваются. И, конечно, поставили достаточно такое серьезное сито для перехода из среднего, из образования 8-классного до 9-й, 10-й, 11-й класс. То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Эффект понятно какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Mm-hmm. Это неизбежно.
1: Криминальные новости.
23: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали. Сына экс-министра и бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве курьера. На заседании следствие заявило, что Александр Хутин ранее был судим, привлекался к административке и лечился от наркозависимости в рехабе. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но с учетом прошлого Хутина Кунцевский районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО на 2 месяца. Напомню, 10 августа сын бывшего чиновника заказал 2 телефона с доставкой на свою квартиру. Их привез 54-летний курьер Александр Куманцов. Между мужчинами возник конфликт. Хутин в ярости несколько раз ударил курьера ножом. Истекающий кровью Куманцов смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер в больнице. Родные погибшего рассказывают, что мужчина 20 лет проработал на рынке. Трудился без выходных, в одиночку содержал семью. Сейчас его сын собирает деньги на адвокатов. Родные опасаются, что действия Хутина могут попытаться квалифицировать как самооборону. Александр Хутин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы, обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. А дома у подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
0: И «Герань», к сожалению, у нас стала, ну, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, прям. Уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета. Тут возникает вопрос, ребята, вы не охерели вообще, как бы? Если
3: еще раз, фронте, вы говорите о том, что они рекламируют службу за счет высоких зарплат. А в чем проблема?
0: Они рекламируют, чтобы к ним шли люди, и в том числе указаны цены, ну, зарплатные. Когда командир расчета в Геране в тылу получает 800, а командир расчета, допустим, Мавиков и ФПВ на фронте 250, тут возникает вопрос, никто ничего не попутал. Причем командир расчета на фронте, он еще, ну, порядка 30% он еще дает там комплектующие, батки купить там для того, чтобы переделать вот эти несчастные ФПВшки, которые Монька присылает. Потому что их просто нужно брать, переделать, очень многие из них. То есть они либо не летят с коробки, либо летят, ну, до первого рэба. То есть то, что поставляет Министерство обороны. Возникает вопрос, а почему? А почему прекрасно так себя чувствуют в ПМИ? Почему прекрасно себя чувствует Леша Криворучка?
1: Главные новости дня.
6: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
22: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпром нефть». Только дизель 79,50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка «Т-Бойл», пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыт.
6: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
4: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу, так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
6: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
5: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
7: Просто по сходу.
6: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
8: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
6: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
24: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
6: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
25: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
26: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина, это там по талонам разложая все это. успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
7: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
9: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24 года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
7: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
10: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, республика Бурятия, 36.

0: пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
2: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
1: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
3: Летит.
1: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
4: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
1: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
4: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
1: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
6: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области.

0: области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
1: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
2: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
5: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
4: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
6: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
7: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
4: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
8: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
4: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
9: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
4: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
11: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
10: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
11: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
10: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
11: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
10: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
11: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
10: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
11: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
10: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
11: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
10: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
11: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
10: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
11: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
10: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
11: О да, это классика такого подхода.
10: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
11: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
10: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
11: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
10: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
11: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
10: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
11: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
10: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать политическим оформлением победы.
11: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
10: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
11: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
10: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
11: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
10: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
11: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
10: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
11: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
10: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
11: Именно.
10: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
11: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
10: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
11: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
10: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
11: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
10: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
11: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
10: Двух разных.
11: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
10: То есть если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
11: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
10: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
11: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
10: Это там для расхождения составило 17 километров?
11: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
10: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
11: Признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
10: Исправить ручкой карту нельзя?
11: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
10: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
11: Да.
10: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
11: Это просто безумие. И что с ними стало?
10: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
11: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
10: Именно так.
11: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
10: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
11: Да, группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
12: И на обратном пути они все погибли.
11: Все до единого.
12: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
11: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
12: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
11: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
12: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
11: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
12: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
11: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
12: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
11: И он пропадает без вести.
12: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
11: И его за это приковывают наручниками к дереву.
12: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
11: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
12: Это же максимально удобно.
11: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
12: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
11: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
12: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
11: Абсолютный замкнутый круг лжи.
12: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
11: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
12: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
11: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
12: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
11: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
12: А село не было взято даже к лету 26-го.
11: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
12: Видимо, для пущего политического эффекта.
11: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
12: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
11: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
12: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
11: Что будет дальше?
12: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
11: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
12: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали, держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
13: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпром нефть. Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. От заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Это надо. Роснефть. Вообще закрыт.
4: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
14: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу, так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
4: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
15: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
16: Просто паскуда.
4: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
17: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
4: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
18: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
4: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
16: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
19: Вот у меня юридически доказано. Члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот нотариально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты, под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
3: Главные новости дня.
20: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
21: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
20: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
22: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
23: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
24: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
25: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
24: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
20: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
26: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
20: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
0: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто, ну, в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
3: На радио «Лента» шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
5: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. «Простая русская девушка».
2: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
6: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
7: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
4: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
8: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
4: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
9: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
4: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
10: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта, весь этот дурдом.
4: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
12: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей 4 острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
2: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
13: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
2: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
12: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Полсотни дронов в небе над Ленобластью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
14: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
4: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
15: Летит.
4: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
15: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
4: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
17: Вы слышите эти взрывы?
18: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
4: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
19: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибыли. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики, объясняют аналитики Сбера.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов.

0: Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего Рейха из секретной организации «Аненербе», проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется, особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансовый – это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие – все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать

0: переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
4: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тыбойлы, все пустое. Татнефть такое где-то. Ну а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпромнефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тыбойл. Пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше. Вот Татнефть. Короче, только дизель. Нету бензина.
5: Ну все, опять все вернулось. Опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином. Но в Москве опять все трудно.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
7: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать, пообещал калининградский губернатор.
6: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
7: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
6: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
7: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
6: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
7: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
6: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
7: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
6: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. «У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
9: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
11: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
13: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
11: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки на 33%, рака простаты на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
14: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
10: Главные новости дня.
11: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
15: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
11: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
16: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
11: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Вайлдберрис» и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
17: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не понимаю куда.
18: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
19: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
20: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
11: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановый ремонт им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
11: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
10: Радиолента. Прямая речь.
3: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
0: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть как это все работает. Да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом, да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски, да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно задействовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить, а кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Wildberries, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
10: На Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радиолента. 15:57 АМ.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Б.
4: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
21: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека, стать главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата? Вы стали человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
4: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
22: Освобождение плодородных, чернозёмных земель идет. Цифровизация, биометрия, цифровой рубль. Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревни начинают умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А пособники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра будет совершенно по-другому. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнена. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
4: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
23: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
24: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, круз, бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
5: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Но они бегут, волокут столько, сколько приносят.
11: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
6: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
11: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
7: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
11: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
9: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
8: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
13: Летит.
8: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
13: Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
8: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
13: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
8: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
14: Окно превосходства может закрыться. Z-блок. Военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
15: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
14: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа, обучениях НАТО.
15: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными, наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
14: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
16: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Волыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работы. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
8: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
17: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
8: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще 4 пиротехника в МЧС и 1 охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
18: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
19: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет, и не будет тут.
8: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
0: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
8: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
2: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты

0: заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющая 4 острова Курильской Дриды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
1: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
2: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
3: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
7: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы. А там уже вы военнослужащий. И там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же при сверке данных, отправляют к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить. Могут выписать.

0: услышать вас, прицепиться к вам.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
3: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
2: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
3: И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
2: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
3: Угу.
2: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
3: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
2: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координирует профильное министерство России и Монголии.
3: Так.
2: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
3: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит... Соглашение есть соглашением.
2: Да, для конкретных партнеров.
3: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
2: Летом 2026 года произошел, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
3: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
2: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
3: Звучит максимально бюрократически.
2: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
3: 20 литров? Слушай, это же абсурд.
2: Абсолютно.
3: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
2: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
3: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
2: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
3: Что там?
2: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
3: Ручной режим, это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
2: Практически да, был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
3: Это логично.
2: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
3: А обычные водители? Что с ними?
2: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
3: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
2: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
3: Пара часов работы трактора.
2: Да, а дальше простой, потери урожая, сорванные контракты.
3: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
2: Очень удобное объяснение.
3: Ну да.
2: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя,
3: значит, запас прочности исчерпан полностью.
2: Именно. Система работает на пределе.
3: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
2: Так.
3: Любой скептик скажет... Речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
2: Звучит разумно на первый взгляд.
3: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
2: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
3: Тут все зависит от плотности. Верно?
2: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
3: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров?
2: Примерно 33 миллионов.
3: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
2: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
3: Так.
2: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы.
3: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
2: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
3: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
2: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
3: Он всегда бьет точечно.
2: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
3: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
2: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
3: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсов физически начинает не хватать?
2: Точно.
3: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
2: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
3: Насколько сильно?
2: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
3: А по авиационному топливу?
2: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто остановится без этих поставок.
3: На Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
2: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
3: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
2: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
3: И полностью займет этот рынок.
2: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
3: Крайне сложно.
2: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
3: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
2: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
4: А потом грянул кризис.
2: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
3: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
2: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
3: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
2: Совсем нет.
3: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
2: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
3: Какое? Деньги же везде одинаковые.
2: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
3: Гарантию того, что топливо физически приедет.
2: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
3: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
2: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационной стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
3: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
2: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
3: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
2: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
3: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
2: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
3: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
2: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
3: Угу.
2: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
3: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
2: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
3: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
2: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопать дверью.
3: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
2: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
3: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения? помещение в 20 литров.
2: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
3: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
2: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
3: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
2: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
3: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
2: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
3: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
2: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
3: Кто на втором месте?
2: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
3: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
2: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
3: Государство уже не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
2: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
3: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
2: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
3: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
2: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
6: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
5: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
6: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
5: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
6: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
5: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
6: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
5: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
6: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
5: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
8: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
11: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас не органический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
13: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
12: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
14: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
15: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
16: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
17: Знаете,
16: всякое в жизни случается. И войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
17: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
12: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
12: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому что умные люди экономике не нужны.
19: Политика, безусловно. То есть она основывается на достаточно простом соображении, что в будущем для экономики страны, а может быть это считается, что это и в мировой экономике, не надо слишком много образованных людей, тем более образованных как бы абстрактно, а нужно больше рук,
20: специалистов.
19: Поэтому, собственно говоря, вот изменилась политика в России, когда резко сократили количество мест.
20: Бюджетных.
19: Бюджетных мест. И небюджетных тоже ведь, на самом деле. Да, тоже ограничивается. В ведущих вузах платные места тоже, в зависимости от вида специальности, они тоже ограничиваются. И, конечно, поставили достаточно такое серьезное сито для перехода из среднего, из образования 8 классов до 9, 10, 11 класс. То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Ну, эффект понятно какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Угу. Это неизбежно.
1: Криминальные новости.
21: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали. Сына экс-министра и бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве курьера. На заседании следствие заявило, что Александр Хотин ранее был судим, привлекался к административке и лечился от наркозависимости в рехабе. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но с учетом прошлого Хотина Кунцевский районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО на 2 месяца. Напомню, 10 августа сын бывшего чиновника заказал 2 телефона с доставкой на свою квартиру. Их привез 54-летний курьер Александр Куманцов. Между мужчинами возник конфликт. Хотин в ярости несколько раз ударил курьера ножом. Истекающий кровью Куманцов смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер в больнице. Родные погибшего рассказывают, что мужчина 20 лет проработал на рынке. Трудился без выходных, в одиночку содержал семью. Сейчас его сын собирает деньги на адвокатов. Родные опасаются, что действия Хутина могут попытаться квалифицировать как самооборону. Александр Хутин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы. Обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. А дома у подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
0: И «Герань», к сожалению, у нас стала, ну, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, блин. Уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета. Тут возникает вопрос, ребята, вы не охерели вообще, как бы?
20: Если еще раз, вы говорите о том, что они рекламируют службу за счет высоких зарплат. А в чем проблема?
0: Ну, они рекламируют, чтобы к ним шли люди, и в том числе указаны цены, ну, зарплатные. Когда командир расчета в Герани в тылу получает 800, а командир расчета, допустим, «Мавиков» и «ФПВ» на фронте 250. Тут возникает вопрос. Никто ничего не попутал. Причем командир расчета на фронте, он еще, ну, порядка 30% он еще дает там комплектующие, батки купить там для того, чтобы переделать вот эти несчастные ФПВшки, которые «Монька» присылает. Потому что их просто нужно брать, переделать очень многие из них. То есть они либо не летят с коробки, либо летят, ну, до первого РЭБа. То есть то, что поставляет Министерство обороны. Возникает вопрос, а почему? А почему прекрасно так себя чувствуют в УПМИ? Почему прекрасно себя чувствует Леша Криворучка?
1: Главные новости дня.
22: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
23: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель 79.50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка «Т-Бойл», пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она, да. Роснефть. Вообще закрыт.
22: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
24: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
22: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
2: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
3: Просто подхода.
22: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
4: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
22: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
5: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
22: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
25: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина, это там по талонам разложая все это, успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
6: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
26: Официально отказываюсь от принятия боевых действий в специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
6: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
3: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР. Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья. Со стороны нашего командования нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегален и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
8: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
7: В ночь на 14-е

0: какие три батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
1: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
0: Вы слышите эти взрывы?
2: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
1: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
5: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
4: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
6: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство.

0: По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
1: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
0: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
2: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
3: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
0: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
4: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
0: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
5: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
8: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
7: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
8: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
7: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
8: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
7: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
8: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
9: То есть схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
8: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
9: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
8: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
9: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
8: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
9: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
8: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
9: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
8: О да, это классика такого подхода.
9: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
8: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
9: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
8: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
9: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
8: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
9: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
8: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
9: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
8: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
9: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
8: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
9: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
8: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
9: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
8: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
9: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
8: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
9: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
8: Именно.
9: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
8: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
9: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
8: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
9: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
8: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
9: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
8: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
9: Двух разных.
8: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
9: То есть если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
8: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне, потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
9: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
8: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
9: Это там для расхождения составило 17 километров.
8: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория, несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
9: Слушай, ну 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
8: Ну, признать ошибку – значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
9: Исправить ручкой карту нельзя?
8: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
9: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
8: Да.
9: Чтобы реальность на Земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
8: Это просто безумие. И что с ними стало?
9: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
8: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
9: Именно так.
8: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
9: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
8: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
9: И на обратном пути они все погибли.
8: Все до единого.
9: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем – это всегда риск потери людей.
8: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
9: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
8: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
9: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
8: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
9: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
8: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
9: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
8: И он пропадает без вести.
9: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
8: И его за это приковывают наручниками к дереву.
9: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
8: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
9: Это же максимально удобно.
8: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
9: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
8: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
9: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
8: Абсолютно замкнутый круг лжи.
9: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
8: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
9: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
8: Да. На уровне взвода командир докладывает: «Мы зашли на окраину». Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
9: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
8: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
9: А село не было взято даже к лету 26-го.
8: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
9: Видимо, для пущего политического эффекта.
8: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
9: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
8: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
9: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
8: Что будет дальше?
9: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
8: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
9: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
10: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. От заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
11: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
12: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
13: Спасибо, господа.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
14: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
15: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
16: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
17: Вот у меня юридически доказано, члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот нотариально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты, под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
6: Главные новости дня.
18: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
13: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
18: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
19: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
20: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
21: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
22: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
23: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть, как бы, кота за одно место.
18: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
24: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
18: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
25: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть, если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто, ну, в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
6: На радио «Лента» шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
2: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
1: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
3: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
4: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
0: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
5: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
7: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
0: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
8: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот бэкдом.
0: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
1: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
3: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
1: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор Подубный о расширении полномочий западных спецслужб.
11: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель – существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
12: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
6: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
13: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
0: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
14: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
15: Гидробатоны. Над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
15: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
16: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
11: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибыли. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики, объясняют аналитики Сбера.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На «Радио Лента».
6: «Красный карлик». На «Радио Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, В самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища. И нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали

0: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры, да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции и внутреннему сторожу вот этому, да? Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил, да, то есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание, вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
4: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тыбойлы, все пустое. От нефть такое где-то. Ну а как ты узнаешь?

0: где он есть. Выезжаем из Сергиево Посада, Газпромнефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиево Посада. Заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше, вот Татнефть. Короче, только дизель, нету бензина.
1: Ну все, опять все вернулось. Опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином. Но в Москве опять все трудно.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
4: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
3: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
4: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
3: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
4: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
3: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
4: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
3: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
4: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
3: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полке. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба. В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками, и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
6: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций, и средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
8: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Ну, какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Вот весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
6: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки – на 33%, рака простаты – на 22%. Причина роста цен в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
10: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
2: Главные новости дня.
6: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
11: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
6: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
12: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
6: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Вайлдберрис», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
13: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
14: Спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
15: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
16: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. 2 дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. 2 недели покайфовали, может, 3. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается. Но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
6: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановый ремонт им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
6: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре 2 дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
17: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть как это все работает. Да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски, в том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом, да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Вальберисе, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски, да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно задействовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить, а кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Вальберис, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
2: На радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
21: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальный что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальный? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стали человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
20: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну, и призвал россиян выбросить телевизоры.
22: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цифровизация, биометрия, цифровой рубль. Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревни начинают умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А пособники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрацией в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра будет совершенно по-другому. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020 25 миллионов рабочих мест не выполнено. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
20: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
0: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов простили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
18: Радиолента. Прямая речь.
9: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
1: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз. Бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
18: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать, знать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
3: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
6: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
4: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его пускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать.
6: Ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
5: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
6: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
23: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
24: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
23: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
25: Летит.
23: Yeah. После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
8: Ядро батона над домом летает. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
23: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
8: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
23: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Окно превосходства может закрыться. Z-блок. Военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
12: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
11: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа обучениях НАТО.
12: В Германии на полигоне «Хоенфельс» прошли масштабные маневры НАТО «Combined Resolve-2026». Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV-дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались. Усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу. Но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили. В современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов. А тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
11: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
7: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Волыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работ. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
13: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
23: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще 4 пиротехника в МЧС и 1 охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
14: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
15: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
23: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
16: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
23: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
17: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
23: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
7: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей 4 острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями.

0: и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
1: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
2: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
6: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой. А кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы. А там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные, отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
8: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, ну, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
7: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
8: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил?

0: это вообще работает юридически?
1: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
0: Угу.
1: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
0: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
1: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координируют профильные министерства России и Монголии.
0: Так.
1: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
0: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит. Соглашение есть соглашением.
1: Да, для конкретных партнеров.
0: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
1: Летом 2026 года произошел, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
0: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
1: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
0: Звучит максимально бюрократически.
1: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
0: 20 литров? Слушай, это же абсурд.
1: Абсолютно.
0: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
1: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось о лимитах от 30 до 60 литров.
0: То есть заправка в привычном понимании исчезла. Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
1: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
0: Что там?
1: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
0: Ручной режим, это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
1: Практически да, был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
0: Это логично.
1: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
0: А обычные водители? Что с ними?
1: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
0: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
1: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
0: Пара часов работы трактора.
1: Да, а дальше простой, потеря урожая, сорванные контракты.
0: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
1: Очень удобное объяснение.
0: Да.
1: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя...
0: Значит, запас прочности исчерпан полностью.
1: Именно. Система работает на пределе.
0: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
1: Так.
0: Любой скептик скажет... Речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
1: Звучит разумно на первый взгляд.
0: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
1: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
0: Тут все зависит от плотности. верно?
1: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
0: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров?
1: Примерно 33 миллионов.
0: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
1: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках.
0: Так.
1: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы...
0: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
1: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
0: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
1: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
0: Он всегда бьет точечно.
1: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
0: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
1: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
0: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсов физически начинает не хватать?
1: Точно.
0: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
1: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
0: Насколько сильно?
1: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
0: А по авиационному топливу?
1: Эта зависимость практически 100%. Страна просто становится без этих поставок.
0: Ну а в Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
1: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
0: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
1: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
0: И полностью займет этот рынок.
1: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
0: Крайне сложно.
1: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
0: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
1: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
2: А потом грянул кризис.
1: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
0: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
1: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
0: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
1: Совсем нет.
0: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
1: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
0: Какое? Деньги же везде одинаковые.
1: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает 100% гарантию.
0: Гарантию того, что топливо физически приедет.
1: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
0: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
1: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационный стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
0: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
1: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
0: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
1: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
0: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
1: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
0: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
1: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
0: Угу.
1: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
0: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
1: Руководство скажет: раз, ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
0: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
1: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
0: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
1: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
0: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения в 20 литров?
1: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
0: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
1: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
0: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
1: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
0: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
1: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
0: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
1: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
0: Кто на втором месте?
1: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
0: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
1: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
0: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
1: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
0: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
1: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
0: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
1: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
5: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
4: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
5: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц, хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
4: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
5: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному, из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
4: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
5: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
4: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
5: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. а государство не возмещает ему разницу, потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
7: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
10: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органически, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
12: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
11: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
13: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
14: Конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
15: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
16: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
17: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
11: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Раскол элит. Мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
11: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Экономист Олег Вьюгин заявил, что в университеты будет все сложнее поступить, потому что умные люди экономике не нужны.
19: Политика, безусловно. То есть она основывается на достаточно простом соображении, что в будущем для экономики страны, а может быть это считается, что это и в мировой экономике, не надо слишком много образованных людей, тем более образованных как бы абстрактно, а нужно больше рук,
20: специалистов.
19: Поэтому, собственно говоря, вот изменилась политика в России, когда резко сократили количество мест.
20: Бюджетных.
19: Бюджетных мест. И не бюджетных тоже ведь, на самом деле. Да, тоже ограничивается. В ведущих вузах платные места тоже, в зависимости от вида специальности, они тоже ограничиваются. И, конечно, поставили достаточно такое серьезное сито для перехода из среднего, из образования 8-класса в 9, 10, 11 класс. То есть это абсолютно сознательная политика. Сказать, какой будет эффект? Ну, эффект понятно какой будет. Больше будет специалистов, слесарей, сантехников, сварщиков, инженеров, может быть, в какой-то степени, но все-таки инженер – это высшее образование. Mm-hmm. Это неизбежно.
21: Криминальные новости.
22: 14-летнюю школьницу зарезали в Ростовской области. Все произошло в поселке Пригородный. По данным канала 112, пьяный 21-летний Алексей встретился с 14-летней Таней на улице Вильямса. Ранее мужчина встречался со старшей сестрой девочки, и они плохо расстались. Таня начала оскорблять Алексея, из-за чего тот кинулся на нее с ножом. Поздним вечером девочку обнаружили с ножевыми ранениями, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Мужчину задержали. Сына экс-министра и бывшего вице-губернатора Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве курьера. На заседании следствие заявило, что Александр Хотин ранее был судим, привлекался к административке и лечился от наркозависимости в рехабе. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но с учетом прошлого Хотина Кунцевский районный суд Москвы постановил поместить его в СИЗО на 2 месяца. Напомню, 10 августа сын бывшего чиновника заказал 2 телефона с доставкой на свою квартиру. Их привез 54-летний курьер Александр Куманцов. Между мужчинами возник конфликт. Хотин в ярости несколько раз ударил курьера ножом. Истекающий кровью Куманцов смог выбежать из квартиры и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Он умер в больнице. Родные погибшего рассказывают, что мужчина 20 лет проработал на рынке. Трудился без выходных, в одиночку содержал семью. Сейчас его сын собирает деньги на адвокатов. Родные опасаются, что действия Хотина могут попытаться квалифицировать как самооборону. Александр Хотин, сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. 16-летний подросток поджигал машины в Ейске. Парень выбирал автомобили с иностранными номерами или нанесенной символикой победы. Обливал их горючей смесью и поджигал. При этом на авто он рисовал запрещенную символику и оставлял надписи в поддержку запрещенной в России организации. Таким образом, подросток поджег 4 иномарки и на этом останавливаться не собирался. По данным полиции, следующими целями должны были стать 2 кафе в Ейске. А дома у подростка нашли телефоны, компьютерную технику, запрещенную атрибутику, балаклавы, сигнальный пистолет и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело. Подросток находится под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный эксперт, капитан 3-го ранга Максим Климов, рассказал, как на беспилотниках «Герань» осваивают бюджетные деньги.
23: И «Герань», к сожалению, у нас стала, ну, элементом такого хорошего освоения бюджетных средств. Я напомню, вот то, что вызывает просто категорическое возмущение реклама, вот эти сталинские «Соколы» туда, блин, уже последняя реклама 800 тысяч командиру расчета. Тут возникает вопрос, ребята, а вы не охерели вообще, как бы?
24: Если еще раз, вы говорите о том, что они рекламируют службу за счет высоких зарплат. А в чем проблема?
23: Ну, они рекламируют, чтобы к ним шли люди, и в том числе указаны цены, ну, зарплатные. Когда командир расчета в Геране в тылу получает 800, а командир расчета, допустим, Мавиков и ФПВ на фронте 250, тут возникают вопросы. Никто ничего не попутал. Причем командир расчета на фронте, он еще, ну, порядка 30% он еще дает там комплектующие, батки купить там для того, чтобы переделать вот эти несчастные ФПВшки, которые Монька присылает. Потому что их просто нужно брать переделать, очень многие из них. То есть они либо не летят с коробки, либо летят, ну, до первого рэба. То есть то, что поставляет Министерство обороны. Возникает вопрос, а почему? А почему прекрасно так себя чувствуют в УПМИ? Почему прекрасно себя чувствует Леша Криворучка?
21: Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
1: Выезжаем из Сергиева Посада. «Газпромнефть». Только дизель 79.50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка «Т-Бойл», пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
4: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая дорога, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
5: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
1: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
6: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
21: Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Адвокат Владимир Перестаев о нарастающих проблемах и о том, что стране грозит голод.
8: Ситуация в стране накаляется за последний месяц, прям вот просто накаляется, это чувствуется в атмосфере. Уничтожение сельского хозяйства, разорение фермеров, как крупных, так и малых частных, бомбежки НПЗ. Вот. После чего, естественно, нехватка бензина, ограничение топлива, QR-кодчина это там по талонам развожая все это. Успокоиться не может, все вводит цифровую курятину эту. Продали страну вообще. Я неоднократно выражался о том, что нам готовят голод. А кроме того, есть еще те, кто раскачивает внутри.
7: Военнослужащий, участник спецоперации Дмитрий Гилев, заявил, что отказывается от участия в боевых действиях, но боится, что его вернут на фронт насильно.
10: Официально отказываюсь от принятия боевых действий, специальной военной операции, отказываюсь от убытия в зону СВО и выполнения своих должностных обязанностей в качестве боевых действий, участия в боевых действиях. Если все-таки я погиб или меня отправили куда-то с приема сбора Сочи города Магадан, значит, это было против моей воли. Воюю я с 24-го года, неоднократно принимал участие в боевых действиях.
7: Военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, имеющие ВИЧ-статус, заявили, что им отказывают в лечении и пытаются обнулить из-за болезни.
12: В общем, начнем с того, что мы, военнослужащие части 69-647, город Кяхта, Республика Бурятия, 36-й армии, 37-й бригады, из-за сложившихся обстоятельств внутри роты попали в яму. Службу проходим в Республике ДНР, Восточный полигон, столкнулись с несправедливостью и прямой опасностью нашей жизни и здоровья со стороны нашего командования. Нас 14 человек, которые просят о помощи и защите, происходит постоянное вымогательство денег в крупных размерах. Ко всему имеем ранения. Нам не предоставляют должного лечения и прохождения ВВК и реабилитации за статус ВИЧ. И стараются нас не отправлять на Россию из-за ВИЧ-инфекции. Нас на последнем БЗ хотели обнулить из-за нашего статуса, пугая нас тем, что наше нахождение стало нелегальным и что таких на территории прохождения СВО нет и не должно быть. И возвращение нас домой невозможно. Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Российской Федерации за помощью.
21: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
0: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
25: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
0: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
26: Летит.
0: Yeah. После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
11: Ядро батона. Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки.

0: слышите эти взрывы?
1: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
2: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
5: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
4: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
6: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамай, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
7: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
2: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще 4 пиротехника в МЧС и 1 охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
8: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
9: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной.

0: откинула. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут».
1: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
2: «Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены».
1: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
3: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
1: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
6: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
5: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
6: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
5: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
6: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
5: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
6: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
5: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
6: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
5: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
6: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
5: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
6: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
5: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
6: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
7: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
6: О да, это классика такого подхода.
7: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
6: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
7: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
6: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
7: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
6: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
7: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
6: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
7: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
6: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
7: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
6: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
7: И вот тут реальность просто прорубивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
6: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
7: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
6: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
7: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
6: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
7: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
6: Именно.
7: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
6: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
7: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
6: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
7: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
6: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
7: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
6: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
7: Двух разных.
6: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
7: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
6: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
7: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
6: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
7: Это там для расхождения составило 17 километров?
6: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
7: Слушай, ну 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
6: Ну, признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
7: Исправить ручкой карту нельзя?
6: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
7: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
6: Да.
7: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
6: Это просто безумие. И что с ними стало?
7: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
6: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
7: Именно так.
6: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
7: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
6: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
7: И на обратном пути они все погибли.
6: Все до единого.
7: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
6: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
7: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
6: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
7: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
6: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
7: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
6: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
7: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
6: И он пропадает без вести.
7: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
6: И его за это приковывают наручниками к дереву.
7: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
6: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
7: Это же максимально удобно.
6: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
7: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
6: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
7: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
6: Абсолютно замкнутый круг лжи.
7: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
6: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
7: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
6: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
7: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
6: Вспомнил. Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
7: А село не было взято даже к лету 26-го.
6: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
7: Видимо, для пущего политического эффекта.
6: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
7: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
6: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
7: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
6: Что будет дальше?
7: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
6: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
7: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали, держим руку на пульсе и берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
8: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79.50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там.
1: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
9: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
1: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
10: Второй день Ростов я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
11: Спасибо, господа.
1: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
12: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе.
1: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
13: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
1: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
14: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что члены «Единой России» – экстремисты, которые лезут во власть.
15: Вот у меня юридически доказано. Члены «Единой России», которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот материально заверено. То есть члены «Единой России», если у нас Ярослав Костров, экстремист, члены «Единой России» – экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты. Под флагом «Единой России» в городе, родине нашего президента.
4: Главные новости дня.
16: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
17: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
16: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
18: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
19: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
20: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
21: Знаете,
11: всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
20: Жильцы устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
16: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
21: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
16: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Депутат Госдумы от Коммунистической партии Михаил Матвеев возмутился снятием яблока с выборов и призвал своих сторонников и всех неравнодушных граждан подавать иски против других партий, использующих контент в социальных сетях.
22: Мы завалим исками всю страну. Я обращусь ко всем своим сторонникам по всей стране, ко всем кандидатам от нашей партии, от других партий, чтобы они подавали иски о снятии кандидатов «Единой России», у которых есть соцсети, и которые в этих соцсетях что-либо пишут и какие-либо иллюстрации используют. Причем неважно, была ли эта иллюстрация сделана 20 лет назад или 30 лет назад и так далее. То есть если это безумие не остановить, то избирательная кампания превращается просто в такую тактику не выигрывать выборы, а просто всех снимать, причем снимать по беспределу. На одних обращать внимание, на других не обращать внимания.
4: На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Предатели среди нас. Военкор Роман Сапаньков о теракте в Севастополе.
2: ФСБ задержала исполнительницу сегодняшнего теракта в Севастополе. Ей оказалась жительница Сочи Маргарита Реут, 1994 года рождения. Она призналась в совершении теракта и заявила, что за взрыв ей заплатили криптовалютой. На вопрос следователя о том, раскаивается ли она в содеянном, Реут ответила «нет». Как сообщает издание, после совершения теракта она планировала вылететь за границу. У нее уже был приобретен авиабилет из Сочи. Ранее девушка уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2025 году ее оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Тогда, находясь в поезде, она выкрикнула фразу «Так вам и надо, русские!» в ответ на новость об обстреле беспилотниками станции в Ростовской области. Кроме того, в 2026 году Реут опубликовала хэштег со словами, что ей стыдно быть русской, комментируя результаты своего генетического теста. Простая русская девушка.
0: Вашингтон встал за Токио. Военкор Живов о претензиях на Курилы.
3: Штаты поддержали претензии Японии на Курилы после визита Владимира Путина. Посол в Токио Джордж Гласс заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над северными территориями. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника. Токио называет северными территориями Южно-Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамаи, которые вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Накануне Япония устроила истерику из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. МИД страны заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио. Мария Захарова ранее отметила, что заявления Токио являются политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными. С поддержкой америкосов так и до референдума на Курилах скоро дойдет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
23: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
0: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
24: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
25: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
1: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
5: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
1: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
23: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
3: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской дряды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
23: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
8: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
23: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
3: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов для вооруженных сил Украины в европейских странах. Евросоюз предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Ну а куда это все полетит, думаю, догадаться несложно.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
9: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
1: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
10: Летит.
1: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
12: Гидробатоны. Над домом летают. Жужжат и все где-то летит. Звук.
1: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина, не более 30 литров в одни руки, и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
12: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
1: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибыли, а некоторые предприятия, которые ранее составляли основу отрасли, и вовсе стали убыточными.
13: Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибылей. Новолипецкий металлургический комбинат по итогам первого полугодия потерял 12% выручки и более половины чистой прибыли. Она составила 21 миллиард рублей против 45,6 миллиарда рублей годом ранее. Следует из его отчетности по МСФО. «Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз. До 4,2 миллиарда рублей. Выручка компании просела на 14%. Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным. Согласно отчетности по МСФО, он потерял 19 миллиардов рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%. Беспрецедентный кризис. Внутренний спрос на сталь падает из-за падения экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики. Объясняют аналитики Сбера.
4: У вас, как и у многих, накипело?
11: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах Слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать? И

0: точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Вторая волна топливного коллапса накрыла Россию. Очереди за горючим и лимиты на продажу уже как минимум в 16 регионах, в том числе и в Москве.
4: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. Есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе. Лукойлы, Тыбойлы, все пустое. Татнефть такое где-то. Ну а как ты узнаешь, где он есть? Выезжаем из Сергиева Посада, Газпромнефть. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Заправочка Тыбойл. Пожалуйста, только дизель. Смотрим дальше. Вот Татнефть. Короче, только дизель. Нету бензина.
5: Ну все, опять все вернулось. Опять миллионные очереди. Пишите в комментариях, как у вас сейчас с бензином. Но в Москве опять все трудно.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента.

0: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
1: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
0: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
1: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресла и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
0: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
1: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
0: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
1: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
0: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
1: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
0: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил ложиться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на дарницкий и батон нарезной. То есть говорить, что синие ценники полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
1: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос?
4: На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Кубышка опустела. Правительство засекретило последние резервы бюджета. Помощь на лечение онкологии урезали до минимума, а один курс лечения рака уже стоит больше 2 миллионов. Из публичного доступа скрыли данные о запасах рублей на едином казначейском счете, где находились свободные остатки бюджета, которые Минфин использовал в качестве резерва на черный день. Федеральное казначейство удалило со своего сайта раздел «Операционный день», где ранее ежедневно публиковались данные. Исчезла также информация о том, сколько всего свободных денег есть у бюджета всех уровней. Ситуация настолько тревожная, что ее пытаются спрятать, чтобы не пугать население, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: Россия уже имеет тот же дефицит бюджета, примерно который она имела за весь 2025 год. Это говорит о том, что для простых людей это, во-первых, скажется удвоением примерно роста цен в следующем году, то есть это будет галопирующая инфляция. Такой дефицит бюджета для системы воюющей – это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть, понимаете, в Германии во время войны фашистской не было такой гиперинфляции. В США, с какой страной мне сравнить, чтобы вы поняли, что так не бывает. Не может воюющая страна печатать деньги для покрытия дефицита бюджета и при этом воевать, тратя на войну половину бюджетных доходов.
6: Бюджетный дефицит к концу июля достиг уже 6,5 триллионов рублей. При этом в Фонде национального благосостояния осталось лишь 3,5 триллиона. Напомню, он создавался на черный день для выплаты зарплат и пенсий в случае кризисных ситуаций. И средства в нем копились годами за счет сверхдоходов от нефти. Теперь же за время СВО было истрачено 2/3 ликвидных активов. Значит, покрыть дефицит бюджета больше нечем. Остается только печатание денег, говорит экономический аналитик Виталий Семенов.
8: Но сейчас по тренду, который мы видим, Россия выходит на дефицит федерального бюджета 11-12 триллионов рублей по итогам 2026 года. Это без мобилизации, подчеркну. А если мобилизация, если 500 тысяч человек, то дефицит бюджета будет 15-16 триллионов только федерального. Дальше есть региональные бюджеты. Дефицит пенсионного фонда был в прошлом году больше триллиона рублей. Я думаю, в этом году будет 1,5 триллиона рублей. Дефицит фонда социально-медицинского страхования был в прошлом году 200 или 300 миллиардов рублей. Я думаю, будет 0,5 триллиона. Теперь тупо собираем все эти дырки в одну большую дырищу. Там что-то получается 16-17, если не 18 триллион. И для кого-то это может прозвучать? Какие-то абстрактные цифры. Это весь золотой запас России, например. Весь накопленный за десятилетия съедается за один год.
6: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, правительство вынуждено резать социальные статьи расходов бюджета. Например, сократили помощь на лечение онкологии. При этом цены на онкотерапию растут космическими темпами, вдвое быстрее, чем на лекарства в целом. Так, терапия рака органов пищеварения, самого дорогого направления онкологии, подорожала с начала года на 83%. Почитали в Альфа-страховании. Средний объем затрат затрат на одного такого пациента уже превышает 2 миллиона рублей. Лечение рака кожи выросло в цене на 47%, рака матки – на 33%, рака простаты – на 22%. Причина роста цен – в инфляции и технической сложности самого лечения. Специалисты говорят, ситуация станет критической, если рост цен обгонит тарифы, по которым государство оплачивает терапию. И тогда многим пациентам просто не хватит средств на такое дорогостоящее лечение. При этом количество получивших диагноз рак постоянно растет. За последние полгода в стране продали почти 2 миллиона упаковок онкопрепаратов. Это на 8,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
10: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный как бы цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
5: Главные новости дня.
6: Сценарий на столе. Сроки ремонта единственного НПЗ Оренбургской области затянутся минимум на полгода. Губернатор призвал готовиться к трудным временам. Восстановить попавший под удар БПЛА Орский нефтеперерабатывающий завод, единственный крупный в Оренбургской области, пока возможности нет, заявил губернатор региона Евгений Солнцев. На заводе, который ежегодно выпускает около 600 тысяч тонн бензина и почти 2 миллиона тонн дизеля, по словам Солнцева, пострадала ключевая инфраструктура. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.
11: Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Все это время нашей области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту.
6: На Орском НПЗ пострадали установки как первичной, так и вторичной переработки нефти. Он попал под удар БПЛА 10 августа и стал четвертым нефтезаводом, остановившим производство с начала месяца. Накануне власти Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобили теперь заправляют по системе «чет-нечет» в зависимости от последней цифры госномера. Кроме того, вернули лимиты на продажу бензина – не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться огромные очереди.
12: Вот, начиная отсюда и поехали. Все едут против движения. Одна полоса дороги полностью забита. Просто три ряда. Просто посмотрите.
6: Накануне систему «чет-нечет» также повторно ввели в Липецкой области. До этого ее уже использовали в июле. Губернатор Игорь Артамонов признал начало второй волны топливного кризиса и предупредил, что существенного улучшения в ближайшие 1-2 недели не ожидается. Ограничения вернулись и в другие регионы. После передышки в 3 недели, когда горели не НПЗ, а склады «Вайлдберрис», и ситуация с дефицитом топлива немного стабилизировалась, сейчас минимум в 16 регионах страны заправиться крайне сложно.
13: Снова проблемы с топливом, бензина нет. Заехал на Донак, а тут я подъезжаю, очередь длинная, не помню куда.
14: спустился с Красной Поляны, прокатился через весь Адлер, через весь Олимпийский парк, через весь Сириус. Бензина нет нигде вообще.
15: Друзья, ситуация с бензином в Геленджике. Опять огромные очереди.
16: Всем привет из Тулы. Вернулись к очередям по 20-30 машин. Два дня вообще не мог заправиться. Никакого бензина, только дизель есть на заправках. Но многие заправки просто перекрыты. Снова начинается, ребят, я не знаю, что. Две недели покайфовали, может, три. Как казалось, что к концу июля ситуация налаживается, но к середине августа ее решили снова наладить не в ту сторону.
6: Причем проблема не только в атаках на отечественные НПЗ. Заводы во многих регионах усиленно работают без остановок на плановые ремонты, а значит, происходят поломки, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Напоминаю, что все заводы в Сибири и на Дальнем Востоке работают без плановых ремонтов. Плановые ремонты – это то, что происходит с любым заводом раз в полгода. Без плановых ремонтов завод не жилец на долгой перспективе, а останавливаться на плановый ремонт им запрещает Кремль. Они должны работать на предельных оборотах, компенсируя убытие тех мощностей, которые подожжены Украиной в остальных регионах России. Так вот, заводы так не могут. Они устают, они начинают ломаться и сами гореть.
6: Скорее всего, такая ситуация произошла с НПЗ в Комсомольске-на-Амуре два дня назад, говорит экономист. Официального объяснения пожара на этом предприятии так и не последовало, поэтому есть большая вероятность того, что там произошел сбой из-за отсутствия планового ремонта. Ведь вряд ли дроны пролетели 6 тысяч километров от границы с Украиной до комсомольского НПЗ. Если сломался один завод, за ним последуют и другие, что еще сильнее усугубит топливный кризис, считают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос об атаках беспилотников на склады Wildberries, выразил мнение, что селлеры должны были сами предусмотреть риски.
17: Бизнесменов, которые приняли решение уйти от розничной торговли на маркетплейсы, они свои риски действительно все понимали, учитывая, что тот же Wildberries, да, в одностороннем порядке за определенный период времени до того, как все случилось, изменил свои условия, да, тем самым как бы дал понять бизнесу, что могут быть проблемы. Дальше то, что касается выстраивания самой как бы бизнес-идеи Wildberries, да, то есть и как это все работает, да, на сегодняшний момент Wildberries создал огромные центры хранения товаров, да, но они пошли по этому пути. Маркетплейсы могли идти по другому пути, не создавать такие огромные центры, создавать их меньше или быстро распределять их по тем складам, которые у них есть. Поэтому это действительно, я соглашусь с, не знаю, кто говорил, да, там, с коллегами относительно того, что пострадали, да, бизнес рисковал, да, рисковал, да, но бизнес и занимается всегда тем, что он находится в зоне риска, поэтому это определенные люди, которые умеют правильно выстраивать те или иные бизнес-модели и закладывать в них в том числе риски, про которые вы сейчас говорите, потому что Санкт-Петербург является приграничным городом, да, и, соответственно, как бы здесь нужно понимать и количество товара, которое ты отгружаешь, критичное ли оно или нет, если ты отгружаешь одному дистрибьютору, да, в частности, если мы говорим о Wildberries, да, то есть ты можешь туда выгрузить хоть весь свой товар, который ты купил, а можешь его выгружать там раз в неделю, да, то есть тем самым компенсируя свои риски, да, может быть, это увеличивает нагрузку на твою работу, чаще нужно задействовать экспедиторов, да, там какие-то дополнительные финансы на это тратить, а кто-то просто привозит из Китая, выгружает полностью на Wildberries, да, то есть минуя те затраты, которые у них есть. Соответственно, конечно, в этой части нужно понимать, что большая часть бизнесменов действительно пострадала, да.
2: На радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос?
4: На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Бывший военный из Дагестана обратился к президенту Путину с вопросом, в себе ли он.
21: Я хочу понять, ему 73 года. Неужели ему за 73 года что-то с его головой начинает происходить? Старческий маразм? Владимир Владимирович, вы что, ненормальные что ли? Почему вы так делаете? Я вам обращаюсь к вам. Я вас не оскорбляю, я просто повторяю вопрос. Вы ненормальные? Может, вы от старости начинаете сходить с ума? Как вы можете поставить в Республику Дагестан, назначить своего губернатора, своего человека, став главой Республики Дагестан, не давать возможность нам, самим народу, избирать своего кандидата. Вы стал человека, который родился в Дагестане, имеет отношение в Дагестане, и у которого родственники похоронены в Дагестане. Эти люди, которые вы назначаете, понятия не имеют, что происходит в Дагестане.
20: Военный пенсионер из Волгограда рассказал, как власть уничтожает страну и призвал россиян выбросить телевизоры.
22: Освобождение плодородных, черноземных земель идет. Цифровизация, биометрия, цифровой рубль. Деревни уничтожаются, спокойно уничтожаются. Убрать школу из деревни или медицинский пункт, деревни начинают умирать. И так сейчас и происходит. Где наша власть? Для кого она работает? Как она работает? Включайте голову. А последники рядом с нами ходят. И по телевизору балаболят. Продажные сети перебываются в воздухе, которые по методичке с администрации в воздухе перебываются. Сегодня говорят так, завтра будет совершенно по-другому. Все указы, постановления и выполнены. Программа 2020, 25 миллионов рабочих мест не выполнена. Пенсионный возраст обещал, не сделал. Мои одноклассники уже все там лежат. Практически все лежат. Они не дожили до 65 лет. Так что, уважаемые, делайте выводы, выбрасывайте свои телевизоры в окошечко, смотрите интернет.
20: Политолог Николай Курьянович о том, что Кремль прощает многомиллиардные долги странам-партнерам, тогда как собственное население тонет в долгах.
23: Простили, напомню, 30 миллиардов долларов советских еще долгов и накопившихся российских Кубе. Хотя на Кубе можно было по типу американской Гуантанамо сделать военную базу, и чтобы там на Кубе был наш курорт, прикрытый военной базой. 10 миллиардов долларов у нас ушло после казни Саддама Хусейна, тоже прошляпили. 10 миллиардов, не миллионов долларов просили Монголии. Можно было этот долг не прощать, а сказать, что вы поставляете это мясо, которым вы богаты, и мы вам построили там горно-металлургический комбинат РДНЭТ, который сейчас там ушел под англичан, под китайцев, под американцев, еще под кого-то. 600 миллионов долларов простили Лаосу. Таджикистану сейчас СВО идет, нам эти деньги нужны. Таджикистану прощают, Узбекистану. Там прощают по долгам за газ Чечне. А русским людям не прощает эта власть ни одной копейки.
4: Радиолента. Прямая речь.
9: Работник станции технического обслуживания рассказал о том, какие возникают проблемы в двигателях автомобилей, которые используют некачественное топливо.
24: Вот, ребят, вам контент, пожалуйста. Вот Lexus, да? 2 месяца назад вот сетку меняли, пожалуйста. Приехал назад. Салам алейкум. Вот, ребят, бензонасос меняет. Вот, пожалуйста, Круз. Бензонасос меняет. Вот бензин. Добрый вечер, приехали. А тут же и форсунки, и все дела.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Как не стать солдатом СВО? Россияне создали карту облав военкоматов и полиции. Люди отмечают рейды и блокпосты в реальном времени. Чтобы себя обезопасить, энтузиасты создали сервис «Альтернативный маршрут». Это карта, на которой люди отмечают облавы, рейды военкоматов, проверки документов и блокпосты в реальном времени. Метки ставит любой желающий, без регистрации и внесения собственных данных. Таким образом гарантируется анонимность. Каждую метку можно подтвердить или опровергнуть. Это позволяет быстро отсеивать устаревшие и ложные сообщения. Цель простая – узнать об опасном месте до того, как в него попадешь. Карта облав военкоматов даже пережила кибератаку. Ее разработчики утверждают, что сервис явно задел власти за живое, раз уже через 3 дня после запуска его заметили и провели целую серию кибератак. Одна из них ненадолго положила сервис, но разработчики усилили защиту, и карта работает. Напомню, с начала июля людей активно похищают в Пензенской области, а потом они оказываются на СВО. Аналогичные случаи уже стали происходить в Омской области, говорит юрист Иван Поваляев.
0: Был подписан все-таки указ об увеличении численности армии совсем недавно. Соответственно, изменились и аппетиты. Увеличилась численность армии, значит, увеличилось количество контрактников, которых хотят в эту армию засунуть. Это значит, что регионам дана команда. Им сказали: плохо работаете, давайте еще, добавки просят. Мы, собственно, видели уже этот результат, когда в прошлый раз просили добавки, получилось Пенза. Просто у региональных властей, у всяких мэров и губернаторов, у них на самом деле инструментов-то в руках, раз-два и обчелся. Все, что они могут сделать, это дать команду ФАС, сказать: все, бегите, хватайте, волоките немедленно столько, сколько принесете. Ну, они бегут, волокут столько, сколько приносят.
6: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что получил повестку в военкомат для уточнения учетных данных, однако решил не являться. По его словам, многие люди, которые не собирались подписывать контракт, после таких походов в военкомат пропадали, а потом оказывались на СВО.
1: Получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же рекрутерами, где вас начинают ломать, прогибать.
6: ломают людей разными методами. Иногда давят на самое больное, на то, что нужно обеспечивать детей. Один из таких случаев рассказывает Николай Щипков из Челябинской области.
3: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы. Задолженность. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт и говорят: подписывай. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел. И погиб. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
6: Юристы рекомендуют сейчас быть предельно осторожными. Например, отправлять в военкомат, уточнять данные вместо себя родственниц с юридической доверенностью. Не поддаваться на уговоры приставов и ничего не подписывать. И главное, не появляться на улице в пьяном виде. Ведь именно этим часто пользуются черные рекрутеры. Отвозят мужчин в военкомат в невменяемом состоянии, и те подписывают контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
10: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
8: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
11: Летит.
8: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
11: Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
8: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
11: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
8: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим Сибура в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ Роснефти, а 3 августа – Волгоградский НПЗ Лукойла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
13: Окно превосходства может закрыться. Z-блок – военный осведомитель о реактивных перехватчиках Украины.
14: Противник работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков со скоростью до 600 км в час для борьбы с нарастающими ударами реактивных дронов «Камикадзе Герань-4» и «Герань-5». Данный процесс полностью ожидаем. Если ранее ответом на рост производства поршневых «Гераней-2» стало появление таких же дронов-перехватчиков, то теперь для перехвата фактически дешевых крылатых ракет вооруженные силы Украины планируют использовать дешевые зенитные ракеты-дроны. На текущий момент у России все еще есть небольшое преимущество в применении реактивных дронов. Их развитие и серийное производство обгоняет украинские разработки для противодействия. Поэтому в ближайшие месяцы важно грамотно воспользоваться имеющимся окном возможностей и реализовать накопленный потенциал. Неясно, как долго продлится это превосходство, так как картина меняется постоянно.
13: Как украинцы американцев победили? Военкор, канал «Архангел», спецназа обучениях НАТО.
14: В Германии на полигоне Хоенфельс прошли масштабные маневры НАТО Combined Resolve 2026. Главный итог. Американская тяжелая бронетехника оказалась практически беззащитной перед роем FPV дронов украинцев. Учения проходили в две фазы. Задействовано было около 3500 военных США из 3-й бронетанковой бригады «Грей Вулф» и подразделения Альянса. С украинской же стороны был приглашен 412-й полк беспилотных систем вооруженных сил Украины «Немезис», который приехал делиться реальным боевым опытом. В ходе учений вооруженные силы Украины буквально разнесли американскую бригаду. Тяжелые танки и боевые машины пехоты поднимали пыль, что делало их идеальными целями для разведывательных дронов. После наведения в дело шли FPV-камикадзе. Поражение следовало за поражением. Американцам приходилось повторно респавнить уничтоженную технику, чтобы учения не остановились. Только к середине маневров американцы адаптировались, усилили маскировку и радиоэлектронную борьбу, но это не сильно помогло противостоять рою дронов. Эти учения наглядно подтвердили: в современной войне цена тяжелой бронетехники резко упала. Боевые машины постепенно замещаются более маневренными наземными роботизированными комплексами и расчетами дронов, а тяжелая техника выступает как поддержка. Такой вывод можно сделать из результатов учений, где Украина уничтожила британцев, эстонцев, шведов, немцев, а теперь и американцев. Противника нельзя недооценивать.
13: Пенсии все сильнее отстают от зарплат. Военкор Живов о деградации пенсионного обеспечения.
15: Независимая газета пишет, что именно пенсионеры оказались главной пострадавшей группой за последние 5 лет. Перед началом специальной военной операции отношение средних пенсий к средним зарплатам составляло почти 30%, а сегодня лишь 25%. По данным, приведенным доцентом финансового университета Игорем Балыниным, с 2021 по 2025 год медианная зарплата выросла на 85%, а средняя – на 78%. На этом фоне средние пенсии сократились по отношению к доходам работы. Если в 2021 году они составляли около 30% средней начисленной зарплаты, то в 2026 году чуть более 25%. Таким образом, за 5 лет пенсионеры потеряли примерно 5 процентных пунктов в соотношении пенсий и зарплат. Проблема сохраняется даже после повышения пенсионного возраста, которое сократило число пенсионеров и увеличило долю работающих. Эксперты связывают отставание выплат прежде всего с заморозкой индексации пенсий работающим пенсионерам и ограниченным перерасчетом их выплат. По факту, это исторический минимум, который наши власти решили не замечать.
12: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
8: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
7: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
8: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
16: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
17: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
8: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
18: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
8: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
21: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
8: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
13: Курилы снова стали красной тряпкой. Военкор Живов о реакции Токио на визит Путина.
26: Президент впервые посетил Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. На Итурупе он посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» и ознакомился с развитием региона. МИД Японии, в свою очередь, заявил о решительном протесте и вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева. В сообщении ведомства подчеркивается позиция Японии, называющей четыре острова Курильской Дриды своими северными территориями. Цитата. «Сегодня мы получили известие о посещении президентом России Путиным острова Итуруп. Япония выражает решительный протест в связи с этим посещением. Премьер Японии Санае Такаити заявила, что визит Владимира Путина на остров Итуруп осложнил перспективы восстановления российско-японских отношений. Дмитрий Медведев отметил, что Курильские острова были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии. Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи своими северными территориями, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, а российский суверенитет над островами закреплен нормами международного права. Правда, в таком случае могут появиться неудобные вопросы про Крым.
13: Берлин возвращает разведке зубы. Военкор подобный о расширении полномочий западных спецслужб.
14: Германия хочет дать своим спецслужбам больше прав, якобы из-за угрозы со стороны России, то есть нас. Ее цель – существенно расширить полномочия разведывательного аппарата страны. В фокусе преобразований – внешнеполитическая разведка. Сотрудники могут получить право не только на сбор данных, но и на проведение диверсионных акций, наступательных киберопераций, а также на применение более агрессивных методов оперативной работы. Беспокоит ФРГ и стабильность трансатлантических каналов обмена разведданными. В Берлине всерьез опасаются, что администрация Дональда Трампа может либо свернуть, либо использовать как рычаг давления ключевой для Германии поток разведывательной информации, идущего со стороны США. Проще говоря, Германия больше не хочет быть зависимой от чужой разведки и попытается стать в этом вопросе самостоятельной.
13: Европа засыпает Украину дронами. Военкор Живов о новом масштабе финансирования.
26: Страны Евросоюза в 2026 году резко нарастили финансирование беспилотников для Украины. Только за первые 4 месяца 2026 года на беспилотники было выделено около 1 миллиарда 600 миллионов евро. Это больше, чем за весь 2025 год – 1 миллиард 200 миллионов евро. И в 4 раза больше, чем в 2022 году – 400 миллионов евро. Британия анонсировала крупнейшую поставку – 150 тысяч дронов. Германия и Норвегия выделили по 500 миллионов евро каждая. Нидерланды – около 250 миллионов евро. В июле Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Житель республики Марий-Эл Николай Федотов рассказал, что, получив повестку в военкомат, решил не являться, посчитав это очередной уловкой, якобы для уточнения учетных данных.
2: Так вот, я получил повестку 5 августа в военкомат. Я по ней не пошел. Ну почему? Потому что это уловка, очередная уловка, якобы для сверки данных, друзья. Действительно, очень многие сходили в военкомат для сверки данных, их уточнили данные и отпустили. Так мне все говорят. Но, друзья, это так примитивно подходить к этому вопросу нельзя, друзья. Дело в том, что если человек не подходит по критериям определенным, его отпускают домой, а кто подходит, тому могут сразу выписать вторую повестку на военные сборы, а там уже вы военнослужащий, и там действуют другие нормы. Также вас отправляют тут же, при сверке данных, отправляют к рекрутерам, где вас начинают ломать, прогибать. То есть надо смотреть именно, подходите ли вы им или нет. Они могут просто проверить данные и отпустить, могут выписать вас, прицепиться к вам.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В российских регионах водителям разрешают заливать по 20 литров бензина, запрещают канистры и предлагают спокойно ждать окончания очередей. Но стоило Монголии попросить дополнительные поставки, для нее сразу нашлись 25 тысяч тонн бензина и еще 5 тысяч тонн авиационного топлива. Экспортный запрет этому не мешает? Поставки Монголии заранее вывели из-под ограничений, а подорожавший бензин приносит дополнительную выручку. Сегодня разберемся, почему иностранному государству Россия гарантирует вагоны топлива, а собственным гражданам только лимиты на заправках.
4: Погоди секунду. Сразу возникает огромный вопрос к самой базовой логике происходящего. Официально же, ну, на всех уровнях, очень громко заявлено про жесткий запрет на экспорт топлива из России.
3: Верно, это везде преподносится как такая бескомпромиссная мера защиты внутреннего рынка.
4: Ну вот. И тут же выясняется, что целые железнодорожные составы с бензином совершенно легально едут за границу. Разве это не прямое нарушение тех самых установленных правил? Как это вообще работает юридически?
3: Публично слово «запрет» действительно звучит бескомпромиссно. По телевизору или там в пресс-релизах создается ощущение прям бетонной стены.
4: Угу.
3: Но если копнуть юридические документы, выясняется, что в этой стене изначально оставлены широкие двери.
4: То есть это такой запрет с официальными исключениями?
3: Именно. Существует межправительственное соглашение от 3 сентября 2024 года. Его выполнение напрямую координируют профильные министерства России и Монголии.
4: Так.
3: И вот эти конкретные объемы, десятки тысяч тонн, они совершенно официально, по всем бумагам, выведены из-под действия любого экспортного эмбарго.
4: Закон не нарушается, потому что в самом законе прописано право его не применять. Потрясающе. Бумага все стерпит... Соглашение есть соглашением.
3: Да, для конкретных партнеров.
4: Но как в этот же самый момент выглядит физическая реальность внутри страны? Пока эти составы идут на экспорт, что реально происходит на российских заправках?
3: Летом 2026 года произошел, ну, фундаментальный сдвиг. Бензин фактически перестал быть товаром свободного потребления.
4: В смысле перестал? Заезжаешь на колонку, платишь деньги, заливаешь полный бак. Разве не так система работает?
3: А вот и нет. Он превратился в административно распределяемый ресурс.
4: Звучит максимально бюрократически.
3: По сути, наличие денег в кошельке больше не гарантирует возможность купить товар. В Махачкале, например, на отдельных станциях ввели жесточайший предел – 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки.
4: 20 литров? Слушай, ну это же абсурд.
3: Абсолютно.
4: Для современного внедорожника или даже обычного седана это меньше половины бака. Этого не хватит даже на неделю поездок по городу, не говоря уже о межгороде.
3: Во Владимирской области ситуация не лучшая. Там сообщалось,

0: говорилось о лимитах от 30 до 60 литров.
1: То есть заправка в привычном понимании исчезла? Это просто возможность как-то дотянуть до следующей станции?
0: Где колонка может оказаться вообще пустой, да. А в Саратовской области вводили строгие ограничения ровно в 30 литров на машину. И дальше всех пошла Иркутская область.
1: Что там?
0: Там распределение топлива вообще перевели в ручной режим.
1: Ручной режим. Это как вообще выглядит? Чиновники сидят с таблицами и решают, кому дать бензин, а кому нет?
0: Практически да. Был установлен жесткий приоритет. Топливо в первую очередь отпускаются экстренным службам, скорой помощи, пожарным.
1: Ну, это логично.
0: Плюс общественному транспорту, предприятиям коммунального и сельского хозяйства.
1: А обычные водители? Что с ними?
0: А обычные водители получают топливо исключительно по остаточному принципу. Если после заправки скорых и тракторов что-то осталось в резервуаре, можно залить свои 20 литров. Нет, колонка закрыта.
1: Слушай, но ведь это ограничение бьет не только по тем, кто ездит на работу, в офис или на дачу. Малый бизнес, таксисты, курьеры, службы доставки. Для сотен тысяч людей автомобиль – это единственное средство заработка.
0: И это ключевая проблема. Достаточно вспомнить фермеров в разгар сельскохозяйственного сезона. 20 литров для уборочной техники – это просто смешно.
1: Пара часов работы трактора.
0: Да, а дальше простой, потеря урожая, сорванные контракты.
1: При этом часто можно услышать официальные заявления, что такие лимиты – это просто борьба с паникой. Якобы бензина в стране хватает, просто люди начали скупать его в канистры, создавая искусственный ажиотаж.
0: Очень удобное объяснение.
1: Ну да.
0: Но если мыслить логически, 20-литровый предел и запрет на налив в пластиковую тару появляются не от избытка ресурса. Если всю топливную систему огромного региона приходится защищать от одной лишней канистры в багажнике обывателя,
1: значит, запас прочности исчерпан полностью.
0: Именно. Система работает на пределе.
1: Хорошо. Ситуация внутри очень острая. Но если вернуться к монгольскому контракту...
0: Так.
1: Любой скептик скажет, речь идет о 25 тысячах тонн бензина. В масштабах России, которая потребляет десятки миллионов тонн топлива в год, это же просто статистическая погрешность. Капля в море.
0: Звучит разумно на первый взгляд.
1: Зачем вообще из-за этого возмущаться? Эти несколько вагонов все равно не спасли бы проблемные регионы.
0: Но тонны – это абстракция для обывателя. Стоит перевести этот вес в литры, чтобы реальный масштаб стал понятен.
1: Ну, тут все зависит от плотности, верно?
0: Да, бензин легче воды. Плотность марки АИ-92 составляет примерно 0,74-0,76 килограмма на литр.
1: Значит, если разделить вес на плотность, получается, что 25 тысяч тонн – это больше 30 миллионов литров.
0: Примерно 33 миллионов.
1: 33 миллиона литров. Цифра звучит внушительно, но страна огромна. Десятки миллионов автомобилей выезжают на дороги. Эти 33 миллиона просто растворятся.
0: А вот теперь самое интересное. Если соотнести эти миллионы литров с теми самыми ограничениями, которые вводились на заправках...
1: Так.
0: Если разделить 33 миллиона литров на тот самый унизительный лимит в 20 литров из Махачкалы...
1: 33 миллиона делим на 20. Это 1 миллион 650 тысяч. 1,5 миллиона машин, заправленных по этой квоте.
0: Или, если считать нормальными полными баками по 50 литров, это 660 тысяч полностью залитых автомобилей.
1: 660 тысяч полных баков? Ого, это меняет перспективу.
0: Абсолютно. Понятно, что этот объем не зальет бензином всю страну от Калининграда до Владивостока. Но суть в том, что топливный дефицит не возникает равномерно везде и сразу.
1: Он всегда бьет точечно.
0: Да. И если взять этот объем и направить его не за границу, а прицельно в один или два проблемных региона,
1: то там можно было бы за один день полностью под ноль ликвидировать любые очереди и закрыть потребности всех фермеров и таксистов.
0: Получается, дело вообще не в том, что конкретно этот монгольский контракт в одиночку создал общенациональный кризис. Дело, в принципе, в том, как именно распределяются приоритеты на государственном уровне.
1: Кто получает спасательный круг первым, когда ресурсов физически начинает не хватать?
0: Точно?
1: И приоритеты – это ключевое слово. Если бензин так критически нужен внутри, если регионы задыхаются без топлива, почему именно соседнее государство получает железобетонные гарантии? Рядом же есть гигантский Китай.
0: Чтобы это понять, нужно посмотреть на структуру монгольской экономики. Их зависимость от российского топлива колоссальна и исторически укоренена.
1: Насколько сильно?
0: От 95 до 97% всего импорта нефтепродуктов идет с севера.
1: А по авиационному топливу?
0: Эта зависимость практически стопроцентная. Страна просто становится без этих поставок.
1: На Улан-Баторе же строится свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
0: Строится, да. Но до его реального запуска, который покроет внутренние нужды, еще очень далеко.
1: Хорошо. Но возвращаясь к Китаю. Пекин наверняка был бы счастлив заполнить этот вакуум и привязать к себе рынок еще сильнее.
0: И почему это огромная проблема для российских поставщиков? Потому что транспортная инфраструктура – это не просто рельсы, это геополитический поводок. Сейчас поставки из Китая затруднены из-за высоких транспортных расходов, но если поставки с севера прекратятся, Китай неизбежно очень быстро выстроит нужную логистику.
1: И полностью займет этот рынок.
0: А вернуть его обратно будет уже невозможно.
1: Крайне сложно.
0: Логистические цепочки перестроятся, контракты подпишут на годы вперед. Это сохранение геополитического влияния любой ценой.
1: Геополитика – весомый аргумент. Но есть еще один нюанс, сугубо финансовый. Насколько известно, условия поставок весной и летом сильно отличались. Дефицит внутри страны позволил нефтяникам неплохо заработать на соседе.
0: Еще как. С марта 2026 года для Монголии действовала фиксированная, вполне комфортная цена $705 за тонну.
2: А потом грянул кризис.
0: Да, летом условия резко изменились. Цену отвязали от старых договоренностей и привязали к российской внутренней товарно-сырьевной бирже.
1: Где котировки летели в космос из-за дефицита? И сколько стала цена?
0: Она взлетела примерно до $800 за тонну.
1: Скачок на 13,5%. Выходит, государственные корпорации не занимаются дипломатической благотворительностью?
0: Совсем нет.
1: Они используют уязвимость соседа и дефицит внутри собственной страны, чтобы извлечь максимальную маржу.
0: Коммерческая логика работает безупречно. Есть спрос, есть угроза срыва поставок, цена растет. Но здесь кроется самое фундаментальное отличие в положении покупателей.
1: Какое? Деньги же везде одинаковые.
0: Деньги одинаковые, а вот статус разный. Монголия платит больше те самые $800, но взамен она покупает стопроцентную гарантию.
1: Гарантию того, что топливо физически приедет.
0: Именно. Конкретный тоннаж будет отгружен к конкретной дате, несмотря ни на какие внутренние проблемы поставщика.
1: Понятно. А теперь посмотрим на российского владельца транспортной компании. Возможно, он тоже был бы готов заплатить повышенную цену. Заплатить больше, лишь бы техника не простаивала.
0: Но у него нет такой возможности. У него нет никакой гарантии наличия топлива на колонке. Высокий ценник на информационной стеле АЗС никак не отменяет того факта, что больше 20 литров в бак не нальют.
1: Даже если предложить двойную оплату, разница в статусе покупателя просто колоссальная. И это подводит к интересному сравнению того, как вообще принимаются решения о распределении остатков.
0: Интересно посмотреть на переговорные позиции в этот момент.
1: Ну вот смотри. Приехал монгольский министр Гангорен Дамдинян. Провел раунд переговоров с руководством Минэнерго, встретился с топ-менеджерами крупных компаний.
0: И результат объявили немедленно. 25 тысяч тонн нашлись моментально.
1: У министра на руках сильнейшие козыри. Международный договор, статус иностранного партнера.
0: А теперь полезно посмотреть на эту же ситуацию глазами обычного главы российского региона.
1: Вот да. Губернатора области, где прямо сейчас стоят очереди на заправках, и фермеры обрывают телефоны приемной. Почему губернатор не может также приехать в столицу, стукнуть кулаком по столу и потребовать объемы?
0: Тут отлично работает аналогия с жесткой корпоративной структурой. Губернатор в этой системе координат – это просто менеджер среднего звена, подчиненный.
1: Угу.
0: Он приходит просить дефицитный ресурс у высшего руководства. Если он начнет публично скандалить, угрожать или требовать бензин в ультимативной форме,
1: это воспримут не как заботу о гражданах, а как расписку в собственной некомпетентности.
0: Руководство скажет: раз ты не можешь удержать ситуацию под контролем тихо, значит, ты плохой управленец.
1: И поэтому губернатор связан по рукам и ногам. Он вынужден записывать успокоительные видео, осторожно говорить о мониторинге ситуации и просить граждан не поддаваться панике.
0: Именно так. А иностранный министр в этой же корпоративной аналогии – это VIP-клиент. У него подписанный контракт и возможность хлопывать дверью.
1: А руководство любой корпорации всегда удовлетворит требования VIP-клиента в первую очередь, чтобы не потерять долю рынка. Подчиненный менеджер со своим отделом может и потерпеть.
0: Точно. У иностранного покупателя есть юридическое и политическое право требовать выполнения обязательств, а у российского региона только право подать административную просьбу.
1: Если сложить все эти пазлы воедино, лимиты, приоритеты, цены, статус переговорщиков, то официальная мантра про безусловный приоритет внутреннего рынка выглядит, мягко говоря, сомнительно. Это просто удобная информационная ширма. И вообще, насколько законны эти ограничения в 20 литров?
0: Если смотреть строго на букву закона, то ни один нормативный акт не гарантирует каждому гражданину безлимитный бензин по желаемой цене в любой момент.
1: Но проблема же не в сухих законах, а в ожиданиях общества.
0: Абсолютно. Долгие десятилетия старательно поддерживался очень четкий образ энергетического изобилия. Существовал негласный социальный договор. Какие бы ни были трудности, топливо внутри всегда будет доступным.
1: Этакая подушка безопасности. Может не хватать чего-то сложного, но уж бензин-то будет всегда.
0: Да. И лето 2026 года стало моментом, когда эта модель психологически сломалась. Выяснилось, что при малейшем напряжении системы изобилие заканчивается в один день.
1: Получается, наличие нефти в недрах больше не является главным фактором. Теперь самое важное – это место в административной очереди на распределение.
0: И эта очередь совершенно невидима для обывателя, который стоит с пистолетом у пустой колонки. Она скрыта за закрытыми дверями кабинетов. Реальная иерархия выстроена совершенно иначе.
1: И как выглядит эта пирамида приоритетов на самом деле?
0: На самой вершине, безусловно, стоят внешние обязательства. Такие как контракты с Монголией, это защита геополитического влияния, валютная выручка. Государство никогда не пожертвует этим ради ликвидации локальных очередей.
1: Кто на втором месте?
0: Обеспечение выживаемости самой государственной машины. Экстренные службы, силовые ведомства, крупные стратегические госкомпании.
1: А обычный гражданин, малый бизнес, фермер?
0: Они находятся в самом низу. Доступ исключительно по остаточному принципу. Проблема даже не в самом факте такой иерархии, а в абсолютной непрозрачности.
1: Государство же не публикует данные о том, какие именно объемы уходят по этим правительственным соглашениям и исключениям.
0: Неизвестно, сколько реального топлива зарезервировано для закрытых экспортных контрактов. Из-за отсутствия прозрачности успокаивающие заявления местных властей не вызывают ничего, кроме раздражения.
1: Люди видят, что топливо уходит за рубеж, а им предлагают лимиты. Возникает понимание, что граждане фактически своим личным временем в очередях, сорванными заказами и нервами оплачивают внешнеполитическую надежность государства.
0: Система работает предельно прагматично. Гораздо важнее удерживать зарубежного клиента, который в любой момент способен уйти к конкуренту, чем защищать комфорт внутреннего покупателя.
1: Которому, по сути, уходить совершенно некуда. Внешний межгосударственный договор оказался гораздо сильнее внутренних потребностей.
0: Картина предельно ясная. Бензин в России пока не закончился, но государство просто распределило его не в пользу обычных россиян. Монголия получила гарантированный объем, конкретный срок и защищенное соглашение, а российскому водителю оставили очередь, растущую цену и 20 литров в одни руки. Власти сохраняют экспортную выручку и политическое влияние, нефтяные компании крупного покупателя, а граждане оплачивают эту надежность собственными ограничениями. Поэтому заявления о безусловном приоритете внутреннего рынка не выдерживают проверки. Внешний контракт оказался сильнее потребностей российских регионов. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
4: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
7: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
6: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
8: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
6: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
9: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
6: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
11: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
12: А вот это вот
11: вопрос. Как шагреневая кожа.
12: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
11: А это возможно?
12: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
11: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
12: Я думаю то, что...
11: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
3: Главные новости дня.
6: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
13: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
14: Вот все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
6: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
6: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
16: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
6: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информации, информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
3: На радио «Лента» шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
19: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
18: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
20: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
21: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
6: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
21: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
6: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
22: У меня ребенок служит срочную службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
6: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
23: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
6: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
18: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
2: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
18: А вот что об этом пишет военкор Живов.
4: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
18: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
4: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
18: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
4: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
5: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
6: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
7: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
6: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
6: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
9: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя 2 дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции и внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот

0: внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Мариуполя рассказала о том, что в районе, где она живет, уже неделю нет воды, света, интернета и связи. А людям пенсионного возраста в отсутствии электроэнергии тяжело переносить 45-градусную жару.
4: Только не говорите, что я как-то негативно реагирую на ситуацию. Я не знаю, как можно позитивно реагировать на это все. На моем районе, где я живу, здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Все, что можно было, уже испортилось. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области.

0: Курской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
1: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
0: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
1: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
0: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
1: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
0: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
1: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
0: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
1: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Люторевич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
0: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 километров за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. И это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
5: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушкой безопаснее. Это означает беду для многих, это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично шло на войну и не платят мне налоги, да? Они тоже берут у банков, а теперь банки не дают.
4: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявление о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
6: Мы обнищали, потому что цены на все растут. А доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
7: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
8: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
9: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
10: Бедность у нас, ну, прям растет, я бы сказала. Цены на продукты – это ужас.
11: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
12: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это у практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
4: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
13: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14, да, процентов ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30 – это почему? Нет денег. Это, значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
4: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день. Ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
4: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
14: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
4: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
15: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
16: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
4: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил кампанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ. Говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
17: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
4: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
4: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
18: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
19: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
2: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
21: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
22: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые, они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно, вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка, неизвестно, будет ли она завтра, неизвестно, насколько она подорожает еще, она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются, на юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
21: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
23: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки, потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится. С 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? делать. Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой, нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. А они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегировать стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
20: Солдатская почта.
3: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
6: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним, предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
3: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
7: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеп?
3: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
8: Слышь, мои проститутки, ебать! Кулать! А его как подсадили? Ну мы здесь при чем?
13: А кто сажал?
3: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
10: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
9: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
11: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
9: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
9: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
14: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
15: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
14: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
25: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкоришским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
14: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов оппозиции Навроцкого.
15: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
4: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
9: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
12: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
9: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
5: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром, не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
9: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
14: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
16: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
14: А вот что об этом пишет военкор Живов.
15: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления.

0: На автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
1: Доигрались с Apple, военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
2: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал: нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
6: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
5: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
6: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
5: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
6: То есть это был...
5: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
6: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
5: Угу.
6: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
5: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
6: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
5: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
6: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
5: Да, совершенно верно.
6: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали

0: легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
1: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
0: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
1: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
0: Жест доброй воли.
1: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
0: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
2: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
0: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
2: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
0: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
2: То есть прошлое не опровергается?
0: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
2: Угу.
0: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
2: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
0: Какая?
2: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
0: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
2: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
0: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
2: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
0: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
2: Именно.
0: В Конституцию вписываются территории, которые физически армии не контролируются.
2: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
0: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
2: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
0: Угу, в ноябре 22-го.
2: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
0: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
2: Точно.
0: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
2: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
0: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
2: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
0: Да. Но и захватить их физически не получается. возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
2: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
0: Давай.
2: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
0: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
2: Ага.
0: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
2: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
0: Вообще ни разу не упоминается, да.
2: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
0: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
2: Это ты про Курск.
0: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
2: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
0: И вдруг?
2: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
0: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
2: Конечно, нет.
0: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
2: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
0: Продвинулись на 5 километров.
2: Отлично, создаем буферную зону.
0: Отступили на 10.
2: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
0: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
2: Угу. Это можно увидеть на карте.
0: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
2: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
0: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
2: Именно.
0: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
2: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
0: Слушай, ну это невероятно.
2: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
0: Хороший вопрос.
2: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
0: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
2: Так.
0: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
2: 3 секунды памяти?
0: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
2: Да-да-да.
0: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
2: Однозначно.
0: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
2: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
0: Да, эти линии методично пересекались.
2: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
0: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
0: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
0: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
2: Угу.
0: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
2: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
0: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
2: Да уж.
0: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
2: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На «Радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на «Радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
5: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
4: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
5: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
4: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
5: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
4: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
5: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
4: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
5: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются два основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются, а теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
9: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. Ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть, это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. Вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас не органический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
11: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
12: Вот, все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
10: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
10: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
14: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
10: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
15: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
16: Что они сами в это поверили.
15: Вот в том-то и дело, потому что когда ты долго-долго-долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
16: Начинают на тебя действовать.
15: Да,
16: своя же собственная. Ты сам веришь в собственную пропаганду.
15: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
16: а в Ставке,
15: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
3: Криминальные новости.
17: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов – бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены, они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
18: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором
19: такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности. Да сознательные ребята и так уже там.
3: Главные новости дня.
20: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
21: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
20: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
22: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
20: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
23: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
20: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
24: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
25: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
0: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну, граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
25: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
1: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот Нижегородскую область нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии утром, а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле. Там, когда идет обстрел, их предупреждают там серии за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище и потом конец атаки. А здесь у нас получается утром присылают и пишут, ну типа, не волнуйтесь. А что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной далеко от всех окон и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимаю тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Детей там как забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
25: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
2: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащий войсковой части 79-187, 22-й. Отдельный полк многоосных тягачей. Заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники велики. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
4: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простить. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Штурмы не не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя два дня он погиб в штурме.
5: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
20: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
6: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, от

0: Печных Герасимова же все как обычно. Раз, и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
1: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
4: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
3: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
5: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
7: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
6: Угу. Это же получается...
7: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
6: Просто вдумайся.

0: Мыся, да, и тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
1: Ну да, типа аналога советской кухни.
0: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
1: Да-да-да, он не осудит. Угу.
0: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
1: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
0: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
1: Ну да, язык сломать не получилось.
0: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
1: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
0: Давай, попробуй.
1: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
0: Угу.
1: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
0: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
1: Так? И что там в регионах?
0: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
1: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
0: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
1: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
0: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
1: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
0: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
1: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
0: угу.
1: А противников 15-20%.
0: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
1: Так, на заднем сиденье.
0: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
1: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
0: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
1: А двери блокируются?
0: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
1: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
0: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
1: Это про переговоры?
0: Да.
1: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
0: Это минимум.
1: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
0: В каком плане?
1: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
0: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
1: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
0: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
1: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
0: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
1: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
0: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
1: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
0: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
1: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
0: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
1: В микрозаймы.
0: Да.
1: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
0: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
1: В день?
0: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
1: Жесть.
0: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
1: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
0: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
1: Реальная инфляция.
0: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
1: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
0: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
1: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
0: Какой?
1: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
0: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
1: Это сработало как социальный анестетик. Лояльность купили, напряжение сняли.
0: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
1: И какова же?
0: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
1: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
0: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
1: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
0: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
1: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
0: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
1: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
0: Оптичными, например?
1: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
0: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
1: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
0: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
1: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
0: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
1: Это уже не сезонная хандра. Это, ну... физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
0: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
1: Меньше половины.
0: Меньше 50%, да. половина страны просто отключилась.
1: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
0: Выученная беспомощность.
1: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
0: То есть это неравнодушие, это биология, защитный механизм.
1: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
0: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
1: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
0: Это как?
1: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
0: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
1: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
0: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
1: Давай.
0: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
1: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
0: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8/10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
4: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
3: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
5: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
3: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
6: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
3: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
8: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
9: А вот это вот
8: как шагреневая кожа.
9: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе и выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
8: А это возможно?
9: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
8: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
9: Я думаю то, что...
8: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
2: Главные новости дня.
3: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
10: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
11: Вот все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
3: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные, и предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
3: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
13: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
3: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородска области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка. Мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
2: На радио «Лента» Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
16: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
15: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
17: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
18: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
3: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
18: «Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки».
3: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
19: меня ребенок служит срочно в службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Шу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
3: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
20: Сидели они в блиндажах, прежде чем случился удар. Сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
3: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну, а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
2: Говорят военкоры.
15: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
0: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват, все само по себе случилось.
15: А вот что об этом пишет военкор Живов.
4: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления, но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
15: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
4: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
15: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
4: Из App Store удалили Озонбанк и Яндекс.Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
5: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
22: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
6: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
22: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
22: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
24: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
25: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный, цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
7: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации АННРБ, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильно, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансово это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие, все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советует обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
23: На Радиолента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание.

0: уже испортилась. Надежда моя уже рухнула, что нам вообще что починят, с тем, что просто все эти дни, как и в 22-м году, точнее, не дни, а ночи, нас бомбят. Почему в Гугле написано, что у нас был шторм, если у нас были прилеты? И просто-напросто вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно. То есть почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
3: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
2: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
3: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресла и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
2: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают,

0: считают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице. Ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
1: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
0: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
1: Обращения участников СВО хотят рассматривать в 1,5 раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
0: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
1: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
0: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» за декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если 3-часовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют 2 автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Под матрасом надежнее. Россияне в августе вынесли из банков 300 миллиардов рублей налички. ЦБ зафиксировал рекордный дефицит рублей у банков. Отток наличных из банковской системы продолжается 7-й месяц подряд. Это следует из данных Центробанка. Только за 2 недели августа объем кэша в обращении увеличился еще на 300 миллиардов рублей. Накопленным итогом с начала года наличных в обращении стало больше 2,5 триллионов рублей. Эта сумма равная 2 годовым бюджетам Московской области и 8 годовым бюджетам Ленобласти. В целом, такое положение дел очень плохо отражается на всех, говорит экономист Игорь Липсец.
5: Люди пытаются забрать деньги из банков под подушку безопаснее. Это означает беду для многих, это означает беду для граждан, потому что они не могут получить эти доходные депозиты. И это означает беду для всей остальной экономики. Во-первых, для банков, потому что нет притока денег в банки. То есть российские банки оказались на голодном пайке. Они не очень могут давать кредиты, да, российскому бизнесу. Кроме того, надо иметь в виду, что банки же дают кредиты не только российскому бизнесу, но не забывайте еще и органам регионального управления, то есть всяким мэриям, там, областным администрациям и так далее. Они же тоже берут в долг. У них тоже нет денег, у них тоже дефицит бюджета. А что делать мне, если я управляю городом, у меня нет доходов обычных, потому что население у меня, в общем, частично ушло на войну и не платят мне налоги, да, они тоже берут у банков. А теперь банки не дают.
6: Люди выносят деньги из банков потому, что реагируют на заявление о возможном изъятии вкладов. На это еще в июле жаловался финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. Он указывал на голоса некоторых известных политиков, недвусмысленно намекая на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего конфисковать десятки триллионов на СВО указом главнокомандующего. Однако экономисты говорят, есть и другие причины. Например, повышение НДС с начала года увело часть бизнеса в серую зону, где рассчитываются в основном наличкой. Часть бизнеса не потянула такого финансового бремени и закрылась. Многие люди потеряли работу, и это на фоне разогнавшейся в стране инфляции. Поэтому граждане стали стремительно беднеть и забирать депозиты из банков.
7: Мы обнищали, потому что цены на все растут. А доходы не увеличиваются, я вообще потеряла работу.
8: Страшно. С таким доходом и с такими расходами это страшно, да.
9: Ну, потому что за те же деньги покупается меньше чего-то. Деньги подешевели.
10: Очень странные цены, если что, на все, и заработки. Мы тоже идем рассуждаем, как жить. Ну, вроде как-то живем, знаете, ну, блин, не унывай называется.
11: Бедность у нас, ну, прям... растет, я бы сказала. Цены на продукт – это ужас.
12: Очень заметный рост цен, особенно для бюджетников, как я, с достаточно средним, а если брать Москву, и чуть ниже среднего заработка.
13: Это просто нищенское существование. Вот я так думаю, это практически у каждого, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, просто нищебродство.
6: Отток денег в наличные привел к огромному дефициту средств у банков. ЦБ зафиксировал рекордный с начала СВО дефицит ликвидности. В июле он преодолел отметку в 2 триллиона рублей. Топ-менеджеры крупных банков уже стали говорить о нехватке рублей как о реальной проблеме, говорит экономический аналитик Артур Кивалов.
14: Ну, смотрите, значит, у вас сейчас ставка 14% ключевая, а Сбербанк повысил ставку по вкладу до 19%. Есть российские банки, которые дают до 30% годовых. 30% – это почему? Нет денег. Это, значит, у них огромная беда. И тоже понятно, почему. Население выносит деньги, значит, кредиты не возвращаются. Потому что бизнес в паршивом состоянии, банки не получают деньги обратно, а вкладчики забирают деньги. И где взять деньги?
6: Поэтому эксперты рекомендуют, как бы ни было тяжело гражданам, все же необходимо накопить сбережения на черный день, ведь в любой момент может наступить банковский кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
6: Бюджет уже с бубликом. Маркетплейсы просят сотни миллиардов рублей помощи на компенсацию атак дронов. Убытки Wildberries подобрались к триллиону. Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездной помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб от атак БПЛА. С официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ, куда входит Озон, Яндекс, Авито, Купер, а также Wildberries, который в результате атак дронов лишился всех крупных складов. Сумма, которую попросила ассоциация, сотни миллиардов рублей. Этих денег в бюджете сейчас нет, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
15: Вот все, что было у Wildberries, это же все было в залоге, это все было заложено по кредитам, под залог вот этих всех складских помещений. И если они сгорели, они погибли, они уничтожены, денежного потока нет, кассовый разрыв там за триллионы, и надо их чем-то спасать. Чем их спасать, никто не знает, потому что в бюджете денег тоже нет.
6: Также ассоциация просит Кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Ведь многие селлеры по уши в долгах.
16: У меня убытки составили 800 тысяч, но я не получила ни рубля. Более того, деньги мне никто не переводит, товар мой забрали, а налог должна платить я.
17: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
6: Сама Wildberries, судя по всему, помочь своим селлерам не может. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что компания задерживает платежи за проданные товары, а ее дочерний ВБ-банк пытается экстренно привлечь деньги физлиц. Он запустил компанию краткосрочных вкладов по высоким ставкам. Проблемы и у главного партнера Wildberries – банка ВТБ. Говорит финансовый аналитик Светлана Кривцун.
18: И здесь как раз мы видим, что вот эти удары, они могут похоронить перспективу прибыльности Wildberries и перегрузить ВТБ, главного сейчас партнера и спонсора, да, перегрузить его серьезными дополнительными обязательствами, а ВТБ и так в не самой лучшей позиции.
6: Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает потери продавцов Wildberries в 700 миллиардов рублей. При этом сам Marketplace потерял треть складских мощностей. А только его прямые убытки от потери инфраструктуры превысили годовую выручку Wildberries. Для сравнения, компания потеряла 223 миллиарда рублей, а в прошлом году заработала 175 миллиардов. Все это поставило бизнес империю Татьяны Ким на грань выживания, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Крах Wildberries – это сразу минус 3% ВВП России. Просто вот так, одна компания и 3%. Значит, соответственно, будет максимальное падение, значит, где-то 2-2,5% ВВП России, вопреки требованию Путина ускорить экономический рост и всем усилиям Росстата рост насчитать. Ну и потом представьте себе, что люди, которые торговали на Wildberries, пойдут опять арендовать торговые площадки, значит, соответственно, у них совершенно другие торговые издержки, просто в силу высокой арендной платы, значит, все переложится в цены. Это еще один будет разгон инфляции очень капитальный, по потребительскому рынку очень капитальный.
6: Экономист считает, с точки зрения социальной болезненности, атаки на Wildberries несказанно сильнее, чем атаки на НПЗ. Последствия затрагивают значительную часть людей, а общая сумма ущерба и маркетплейса, и его продавцов достигла почти триллиона рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
19: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал молодых россиян, выступающих против всего, придурками, у которых проблемы с мозгами.
20: Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, скажем так, в том числе придурков, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
2: На радио «Лента» потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: — Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что страна погружается в глубокий кризис и безработицу.
0: Идет преддверие большого кризиса. Это уже все понимают. Идет рост цен, идут неплатежи, идут проблемы с работой. У нас у вас что, у нас самая низкая безработица? Так нифига. Сейчас безработица у нас появится настоящая. Она до этого была скрытая, а сейчас будет настоящая безработица. Вот. А настоящая безработица, безработицу можно оценивать по количеству людей, которые встали на биржу труда. Вставать на биржу труда, если вы не видите в этом особого никакого смысла, ну, многие не встают. Вот. Многие пытаются, ищут там какие-то подработки, где-то что-то чем-то занимаются или не занимаются, сидят, ждут лучших времен. Есть такие, вот у них бизнесы просели, люди, они как бы вот не знают, куда себя сейчас пристроить и найти. Вот у меня много таких вот знакомых в спортзале. Вот. И есть безработица настоящая, то есть, которая появится, когда людям для выживания, те, которые привыкли с утра до вечера горбатиться, не будет возможности работать. Потому что бизнес проседает, сокращается, банкротится, людей отправляют на 4-3-дневную рабочую неделю, отправляют в отпуска неоплачиваемые. Они, естественно, не встают ни на какую биржу труда. Но надо понимать, если у вас там в селе закрылся последний агрохолдинг, сейчас с крупными это непонятно. Вот сейчас проблема, смотри, на 40% подорожала солярка. Неизвестно, будет ли она завтра. Неизвестно, насколько она подорожает еще. Она уже на 40% подорожала. Плюс высокая ставка по кредитам. У людей сейчас вот уборочные начинаются. На юге уже кое-что там кто-то начинает убирать. И многие хозяйства, даже крупники-то, я не уверен, что они получат помощь из бюджета. В бюджете нет денег уже. Бюджет не может помочь своим там ключевым стратегическим направлениям. Им не хватает на оборону. Они колоссальнейшие триллионы тратят на это.
21: Специалист по банкротствам Алена Теплова о том, что не видит выхода из кризиса, и у людей начинается паника.
1: Очень тяжело комментировать, к чему мы идем. Есть ощущение некой паники уже со стороны наших граждан. Есть некое ощущение, ну, люди опускают руки. Потому что складывается впечатление, что как будто бы это уже никогда не закончится. Мы из одного кризиса в следующий кризис. И никто вот это вот вынырнуть хотя бы, да, ну, ни у кого не получается. Я искренне не понимаю. Я же говорю, я сейчас нахожусь в такой вселенной, где у всех крах. Кто бы ко мне ни пришел, и у них у всех уважительная причина потери платежеспособности. Никому нельзя сказать, что ты транжира. Ты там, ну да, есть моменты, где надо было остановиться и хотя бы не наращивать свою задолженность. Но откуда брать эти денежные средства, я искренне не понимаю, потому что, Павел, очень хороший вопрос. Да, люди-то уходят, увольняются. Куда они идут?
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? Что теперь? Где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжины, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия и столица. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. И следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все, это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете? Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнаты, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Это еще не мобилизация, но это и не лучше. В Пензе группам по отлову мужчин на СВО выдали спецтранспорт. Скрытая мобилизация в Пензе набирает обороты. Теперь мужчин не просто похищают на улице посреди бела дня, а приходят за ними домой. Причем сотрудники таких групп не гнушаются физического насилия и обмана. Так сотрудник местного частного охранного предприятия Сергей Тепляков рассказал, как его чуть было не похитили прямо из двора собственного дома. Подъехали неизвестные в штатском. Один из них представился участковым и попросил предоставить документы.
7: Подъехала машина, вылезли двое, зашли в калитку и попросили меня подойти к ним. предъявить документы для выяснения личности. Я говорю, а с какой целью вы интересуетесь моими документами? Я говорю, кто вы такие? Они говорят, мы новые участковые. Я говорю, сейчас я наберу старому участковому, спрошу за вас. Вытащил телефон из кармана, а второй обошел сзади, ну, обхватил меня и вытаскивает из калитки. И второму кричит, давай помогай его крутить. Я говорю, вы что? И вот тут вовремя сын подъехал.
6: Отбить Сергея помог подоспевший сын, который и снял происходящее на видео. Неизвестные нападавшие моментально сели в машину и скрылись.
8: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
6: Другому жителю Пензенской области Алексею Денисенко на помощь пришла жена. Его схватили, когда он косил траву в парке в качестве обязательных работ по решению суда. Двое неизвестных потребовали ехать с ними, пригрозив, что иначе будет хуже. Вместе с отловщиками была сотрудница местной администрации. Алексею пообещали, что его везут в администрацию для уточнения данных. Жена мужчины смогла догнать машину, заставила остановиться и вытащила мужа из автомобиля.
9: Ты ж моя проститутка, Кулач, а его как посадили? Ну мы здесь при чем?
10: А кто сажал?
6: В обоих случаях близкие спасенных мужчин говорят, что для облав использовали автомобили местной администрации. Это подтверждается данными о номерных знаках из открытых баз данных. Ситуация с похищением мужчин стала настолько массовой, что местные жители начали организованно с ней бороться. Например, в поселке Башмаково люди самоорганизовались в дружину и патрулируют населенный пункт, чтобы отбивать земляков. Некоторых участников дружины уже вызвали в полицию и угрожали отправить на СВО. Точечные облавы на мужчин начались в Пензенской области еще в июне. В сети сотни жалоб родственников о том, что их родных схватили просто посреди улицы, увезли в военкомат и силой заставили подписать контракт. Причем об этом близкие узнают через несколько дней, когда похищенный уже оказывается в учебке. Жители Пензы жалуются, что рекрутеры получают деньги за привлечение людей на контракт. Именно поэтому они действуют так агрессивно. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
25: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
24: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
26: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода Я вам уже писал за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов. И ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий. И стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
24: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
24: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
13: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
12: Американская разведка ведет удары. Военкор Романов о помощи Вашингтона Киеву.
14: Американская сторона бесплатно предоставляет Украине разведывательные данные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье журнала The Atlantic. По словам американских и украинских источников, США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России, говорится в материале. Как в нем отмечается, в поддержку этого в действующей администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Еще один привет пенсионным анкоришским токсикоманам. То, что осенью противник начнет наносить удары по объектам энергетики – очевидный факт. Является ли это очевидным для начальника генерального штаба Герасимова – вопрос открытый. И открыт он в контексте заблаговременного выстраивания воздушной обороны ключевых объектов энергетики южной части Российской Федерации.
12: Польша хочет долгой войны. Военкор Живов о позиции Навроцкого.
13: Сначала цитата польского президента. «Там, где бьют москаля, Польша будет помогать». Он, президент, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Польше в конфликте с Россией. «Наш интерес в том, чтобы они воевали как можно дольше и как можно эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша. Здесь наши интересы», — сказал он. Ранее Навроцкий заявлял, что Россия остается угрозой для стран Центральной и Восточной Европы, вне зависимости от ее политического устройства. Также глава МИД Польши Сикорский предложил сбивать российские баллистические ракеты польскими комплексами «Патриот» над Украиной, не дожидаясь их приближения к польской границе. И думаю, скоро они начнут это делать.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
24: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
5: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
24: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
10: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
24: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Муса Ламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
15: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
24: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
12: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
16: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
12: А вот что об этом пишет военкор Живов.
13: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
12: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
13: Жителей и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке, крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
12: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
13: Из App Store удалили Озонбанк и Яндекс.Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню,

0: Радио «Лента». 15.57 АМ. На Радио «Лента». Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
3: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
2: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
3: Колонны же шли прямо на Киев.
2: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны: «Берите власть в свои руки».
3: То есть это был...
2: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
3: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
2: Угу.
3: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
2: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
3: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
2: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
3: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
2: Да, совершенно верно.
3: Вместо цветов, хлеба, соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
2: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
3: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
2: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
3: Жест доброй воли.
2: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, ретроактивное переопределение целей.
3: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
2: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
3: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
2: Подожди. Я понимаю твою аналогию с самокатом.

0: самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
1: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
0: То есть прошлое не опровергается?
1: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
0: Угу.
1: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
0: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
1: Какая?
0: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
1: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
0: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
1: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
0: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территории, которую контролировали с месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
1: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
0: Именно.
1: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
0: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
1: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
0: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
1: Угу, в ноябре 22-го.
0: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
1: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
0: Точно.
1: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
0: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
1: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
0: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
1: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
0: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
1: Давай.
0: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
1: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
0: Ага.
1: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
0: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
1: Вообще ни разу не упоминается, да.
0: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
1: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
0: Это ты про Курск.
1: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
0: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
1: И вдруг...
0: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
1: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
0: Конечно, нет.
1: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
0: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
1: Продвинулись на 5 километров.
0: Отлично, создаем буферную зону.
1: Отступили на 10.
0: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
1: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
0: Угу, это можно увидеть на карте.
1: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
0: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
1: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
0: Именно.
1: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
0: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
1: Слушай, ну это невероятно.
0: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
1: Хороший вопрос.
0: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
1: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
0: Так.
1: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
0: 3 секунды памяти?
1: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
0: Да-да-да.
1: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
0: Однозначно.
1: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
2: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
1: Да, эти линии методично пересекались.
2: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
1: Это ключевой момент для понимания понимание всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле XIX века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
1: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
1: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей. Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
2: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
1: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
2: Да уж.
1: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
2: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На «Радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на «Радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем. В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
5: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру. Направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Пообещал калининградский губернатор.
4: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
5: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются. Почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники? Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
4: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество года не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
5: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
4: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
5: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
4: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
5: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное ЗАГС-собрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов в Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков. Где-то ремонтируют полосу, где-то произошло ДТП, где-то образовалась пробка. В машине могут находиться дети или пожилые люди. Водителю иногда нужно заправиться, купить воду или просто сделать остановку. Наконец, может сломаться сама машина, и тогда запас в 30 минут исчезает быстрее, чем дешевые билеты из Калининграда летом. При этом сейчас неизвестно главное, как именно могли бы считать эти 3 часа. С момента въезда на территорию Литвы или после завершения пограничного контроля? Какие последствия ждут человека, который опоздает? Ответов пока нет, потому что нет и готового документа с новыми правилами. Теперь давайте разберемся, что такое этот транзит и кого он касается. У жителей Калининградской области есть несколько способов попасть в основную часть России. Самолет, морское сообщение, поезд и автомобиль. Для автомобильной поездки через Литву нужен упрощенный транзитный документ. По действующим правилам, одно пересечение Литвы не должно занимать более 24 часов. Если трехчасовое ограничение действительно введут, его практическое значение будет зависеть от того, что именно включат в этот срок. Если таймер запускается после прохождения въездного контроля, а заканчивается до начала выездного, то речь идет непосредственно о времени движения по Литве. В таком случае проехать 180 км за 3 часа технически возможно, но запас на любую непредвиденную ситуацию будет небольшим. Если же в эти 3 часа попадет хотя бы часть ожидания на границе, правило станет гораздо сложнее. Проверка документов и автомобиля не всегда занимает одинаковое время. Одну машину пропускают быстро, другую могут направить на дополнительный досмотр. Водитель на скорость этих процедур практически не влияет. Теперь посмотрим на польское направление. У Калининградской области есть несколько автомобильных переходов на границе с Польшей, но фактически работают не все. Для легковых автомобилей сейчас используются 2 основных маршрута – Мамоново-2 к Жехотке и Багратионовск без Леды. Мамоново-2 к Жехотке считается главным и наиболее загруженным направлением. Через него идет значительная часть автомобилей, следующих из Польши в Калининградскую область и обратно. В периоды высокого спроса именно там возникают самые заметные очереди. В начале августа ожидание на въезд в Калининградскую область со стороны Польши доходило до 18-19 часов. Причиной называли усиленные проверки и направление части автомобилей на углубленный досмотр. И еще одно важное различие. Польские переходы используются для въезда в Польшу или выезда из нее. Это не тот же самый упрощенный транзитный режим, который действует при поездке через Литву в основную часть России. Для польской границы нужны законные основания для въезда, действующие документы и соблюдение польских и общеевропейских ограничений. Получается довольно необычная картина. На литовском направлении у калининградцев есть специальный механизм сухопутного транзита между областью и основной территорией России. Но фактически автомобильный поток сосредоточен на одном основном переходе, а разрешенное время нахождения в стране теперь предлагают резко сократить. На польском направлении действуют два автомобильных пункта пропуска, но транзитного коридора в Россию там нет. Это маршрут для тех, кто имеет право въехать в Польшу или возвращается из нее. А время ожидания может колебаться от нескольких часов до почти суток. При этом любое ужесточение правил на одном направлении неизбежно влияет на остальные. Если ехать через Литву становится сложнее, часть людей выбирает самолет, поезд или море. Если дорожают авиабилеты, возрастает интерес к сухопутным маршрутам. Если на польской границе возникает многочасовая очередь, часть путешественников начинает искать альтернативу через Литву. Все это связанные сосуды. Именно поэтому история с тремя часами важна даже для тех, кто сейчас никуда не собирается. Калининградская область отделена от основной территории страны. Любое изменение правил перевозки людей и грузов отражается не только на туристах. Оно может влиять на работу перевозчиков, сроки доставки, стоимость поездок, доступность билетов и общую нагрузку на другие виды транспорта. Что будет дальше с предложением Анушаускаса, станет понятно только после реакции других литовских политиков и государственных ведомств. Чтобы идея стала правилом, одной фразы депутата недостаточно. Нужны юридическая процедура, конкретный документ, порядок контроля и официальная дата вступления в силу. Если появится решение, тогда можно будет предметно обсуждать, когда запускается таймер, какие предусмотрены исключения и что грозит опоздавшему водителю. До этого момента все рассказы о том, что калининградцам уже оставили только 3 часа, остаются преждевременными. Но сам разговор показывает, что система сухопутного сообщения региона продолжает меняться. Одни переходы закрыты, на других появляются многочасовые очереди. Правила въезда усложняются. А теперь обсуждается еще и сокращение времени транзита. Все остальное будем оценивать тогда, когда появятся официальные документы. Подписывайтесь на мои соцсети и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Фермер с юга России рассказал, что ситуация на зерновом рынке стремительно ухудшается в связи с выходом из строя погрузочного крана в Новороссийске. Цены на зерновые культуры обвалились, а работать себе в убыток желания нет.
9: Ну что я хочу сказать, ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске взорвали кран, который грузит в барже. То есть, вероятнее всего, там приемка остановлена надолго. Вот, в Тамбовской области Октябрьская выставила цену с НДС на воротах 5,80. ну, на самую низкокачественную пшеницу, на фураж. Ну, представляете, что такое 5,80? То есть это с места, если без НДС, я так понимаю, это 3,80. И вот я не знаю, на самом деле задумываемся здесь уже сеять, не сеять на следующий год, потому что, ну, с такими ценами нереально сеять. Это работа в минус. Может, самое правильное решение сейчас, чтобы сохранить деньги, это просто ничего не посеять. Пока вот такая обстановка. Ячмень мы сейчас грузим по 7 рублей. И то машину никак не можем дождаться, чтобы она к нам приехала отгрузить. Вот тоже такая ситуация. Очень большая очередь в Астрахани, потому что, я так понимаю, все туда повезли. Это вот тот ячмень, который у нас неорганический, потому что поле в переходном периоде. Вот, органический, скорее всего, будем мелкими партиями продавать. Ну, кому-то что-то надо, там, на корма и так далее.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
11: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
12: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
10: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
10: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
14: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
10: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Зет-военкор Святослав Голиков о том, что высшее военное командование Российской Федерации находится в собственных иллюзиях по поводу наступления армии по всех фронтах.
15: Когда президенту докладывают, и он потом это озвучивает вот нам, гражданам, что дословно каждый божий день, вот у него любимая фраза появилась, да, уж простите, товарищи, и товарищ майор тоже, да, но это как мантра какая-то уже стала. Вот это вот каждый божий день наши войска наступают, нет ни одного участка, где бы... Владимир Владимирович, как нет? Они наступают под Гуляйполем, они наступают на Степногорском направлении и имеют успехи. То, что они об этом не трубят, а у них есть успехи, в том числе как раз-таки благодаря вот этим самым дронно-штурмовым подразделениям. Можно было бы, ну, по-моему, мы даже это обсуждали, можно было бы предположить, что это говорится, в том числе президентом, с целью, так сказать, успокоения народа, но исходя из... Вот я тоже боюсь.
16: Что они сами в это поверили.
15: Вот в том-то и дело. Потому что когда ты долго занимаешься пропагандой, и на каком-то этапе пропаганда просто...
16: Начинает на тебя действовать.
15: Да, своя же собственная.
16: Ты сам веришь в собственную пропаганду.
15: А чревато-то тем, что высшее военное руководство отрывается полностью от реалий на земле. В качестве характерного исторического примера мы имеем Николая II, который даже будучи в Ставке, то есть, казалось бы, не в Петербурге,
16: а в Ставке,
15: он не понимал, что происходит с армией, даже будучи в Ставке. В итоге наступила станция «Дно» внезапно. Терзают меня смутные очень сомнения в этой связи, что это опять к тому, что у нас высшее военное политическое руководство может пребывать в иллюзиях.
3: Криминальные новости.
17: В Москве начался суд над российскими штурмовиками, которых обвиняют в убийствах и вымогательствах среди сослуживцев. Один из главных фигурантов, бывший военнослужащий 272-го мотострелкового полка Павел Гудочкин. Его обвиняют по 46 эпизодам, в том числе убийство, превышение полномочий, вымогательство оружия, хищение, получение взяток в особо крупном размере. Все преступления, по данным следствия, совершались в составе ОПГ прямо на фронте. Гудочкин был исполнителем, а лейтенант Геннадий Казаков был ключевым членом группировки. На нем 62 эпизода преступлений. Также по делу проходят еще 3 военнослужащих. Двое осуждены. Они признали вину и дали показания на сообщников. Штурмовики вымогали деньги за уклонение от участия в боях, оформление отпусков или оказание медицинской помощи. Павел Гудочкин попал в штурмовое подразделение из колонии, где отбывал срок за наемное убийство. Издание «Коммерсант» отмечает, что осужденный планирует после вступления приговора в силу снова попроситься на войну. Житель Махачкалы, зарезавший мужчину в центре города, задержан, сообщили в главке МВД по Дагестану. 38-летнего мужчину обнаружили в одном из домов, где он пытался скрыться у своего знакомого. Злоумышленник среди бела дня при десятках свидетелей напал на мужчину в городском саду Махачкалы. Момент жестокой расправы попал на видео. На нем видно, как злодей набросился на жертву со спины и нанес сразу несколько ножевых ранений. Раненый пытался оказать сопротивление, но упал на землю. После этого преступник нанес потерпевшему еще около 20 ударов ножом и скрылся с места происшествия. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию, однако спасти мужчину не удалось. От полученных ран он скончался до приезда врачей. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, причиной преступления стала кровная месть. В Кургане 28-летний местный житель насмерть забил годовалую дочь. Отца изверга задержали и арестовали. Он признал вину. Ранее семья на учете не состояла. По данным следствия, мужчина сильно выпил и начал избивать маленькую дочь, которая заплакала. Мама малышки вызвала скорую, но врачи спасти ребенка не смогли. В Кемерово женщина жестоко избила плоскогубцами двух соседских девочек за то, что они уронили еду на ее подоконник. У одной из школьниц сломан нос, у второй рассечена бровь. Как рассказала Базе мама одной из пострадавших, девочки случайно попали по окну соседки, когда скидывали своим друзьям еду с балкона. Этого хватило, чтобы соседка Кристина пришла в ярость и отправилась разбираться с 12-летними школьницами. Сначала женщина заставила младшего брата одной из девочек отдать ей ключи от квартиры. Но отпереть дверь не вышло. С той стороны перепуганные дети держали щеколду. Тогда Кристина вооружилась плоскогубцами и с помощью них уже смогла ворваться внутрь. Сначала пошли в ход кулаки, а потом и сам инструмент. Взрослых дома в этот момент не было, так что агрессивной соседке никто не дал отпор. После расправы одной из школьниц потребовалась операция из-за перелома носа. У ее подружки травма над бровью. Родители девочек написали на безжалостную соседку заявление в полицию, но, как они утверждают, Кристину просто опросили и отпустили. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской программы объяснил слушателям, что слухи о всеобщей мобилизации – это происки врагов, попутно обозвав россиян дебилами.
18: Слухи о том, что вот мобилизация. Это вранье врага, которое активно подхвачено в наших социальных сетях, которое распространяется, при этом никто не включает голову даже на секунду. Скажите мне, пожалуйста, а что обозначает мобилизация? Как вы себе это представляете? Значит, вот сейчас выходят и говорят, война, потому что ясно, что если проводить всеобщую мобилизацию, это должна быть война. Вот, значит, мы объявляем войну, и все идут на фронт. Какой? Вот все собрались и пошли на фронт. Значит, учитывая условия современной войны, это не Великая Отечественная по тому, как она ведется и какие должны быть знания, умения, навыки у бойца, вооружения. Это не тот народ, который проходил через Асавиахим и ДСАФ. Это не те люди, которые учились в школе на НВП. То есть в своей основе это уже выросло поколение, которое не очень хорошо вообще понимает, что от него хотят, и считает, что их задача ковыряться пальцем то в зубах, то в заднице, регулярно при этом не меняя пальцы. То есть это совсем другие люди. И вот вы хотите, что вот в это общество, в котором такое количество дебилов и отношение к ним пришли и сказали: граждане Отечества в опасности? Да сознательные ребята и так уже там.
3: Главные новости дня.
19: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
20: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
19: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
0: Та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает. И, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
19: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
21: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
19: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
22: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
23: Жена ветерана спецоперации из Воронежа обратилась к президенту Путину и заявила, что народ больше его не уважает.
24: Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду вас называть уважаемый Владимир Владимирович Путин, потому что ваш народ, наш народ, не ваш народ, а наш народ, вас уже не уважает совершенно. Вы вора убили. Вы нашу страну всю разрушили. Теперь вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Нам не надо, чтобы наши дети, мужья, отцы погибали на этих фронтах. Нам надо, чтобы они жили дома, в своих домах, строили совхозы, колхозы, поднимали свою страну на ноги, которую вы опустили. Вы здесь не нужны. Вы разрушаете нашу страну. А когда бомбят нашу страну граждане Украины, вы, значит, бежите и прячетесь в бункера. А людям бункеров вы даже не предоставили. И где им прятаться, они тоже не знают.
23: Житель Нижнего Новгорода о проблеме оповещения людей во время обстрелов.
25: Я вот про ракетную опасность честно не понимаю. Вот в Нижегородской области нам МЧС присылает там «Внимание, ракетная опасность» или «Внимание, беспилотная опасность». Присылают у серии утром, а потом отключают вечером. Я вот понимаю, у меня там друзья в Израиле, там, когда идет обстрел, их предупреждают там через за 10 минут, за 15, они прячутся в бомбоубежище, и потом конец атаки. А здесь у нас, получается, утром присылают и пишут, ну, типа, не волнуйтесь, а что делать-то? Ну, в том плане, мне весь день сидеть вот в этой ванной, далеко от всех окон, и не волноваться? Или просто, типа, спокойно идти, а если в меня фиганет беспилотник, то там МЧС. А мы предупреждали, надо было не идти тут. Ну, то есть, я логику не понимаю. Ну, то есть, просто поднимают тревожность. Потому что если конкретно, вот там, через 10 минут, то конкретно, да, какие-то меры принять. Детей там как забрать, спрятаться. А если это с утра присылают, вечером отменяют. В чем смысл? Объясните, пожалуйста, я правда не понимаю.
23: Военнослужащие 22-го отдельного полка многоосных тягачей Мунир-Нафиков о коррупции в войсках и беспределе командиров.
1: У нас полная засада. Я, Нафиков Мунир Мукимович, рядовой вооруженных сил России, военнослужащие войсковой части 79-187, 22-й отдельный полк многоосных тягачей, заявляю о полном беспределе со стороны майора Кахорова в Рио, начальника штаба, который с самого начала начал устроить здесь взяточничество. Мы служим полтора года. За полтора года мы не видим от министерства ничего. Нам выдали машины, не все в нормальном состоянии. Мужики ремонтируют за свой счет постоянно. Мы строим блиндажи, плюс кабинеты начальникам. Прошу обратить внимание, как солдаты живут, и наши военачальники великие. Взятки начались, как только мы приехали, получили подъемные. Кто-то хотел, кому-то приезжали издалека. 10 тысяч день отгул встретиться с родственниками. Даже можно было съездить в отпуск за 10 тысяч в сутки, без вопросов. Кто-то что-то против высказывается, есть сразу мясом. То есть идет геноцид полностью русского народа.
22: Радиолента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы от «Единой России» генерал запаса Андрей Гурулев рассказал, как 10 лет тому назад российская армия воевала на Донбассе.
2: Я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповедь. Меня, если надо, Бог простит. Значит, нет, так значит, нет, не заслужил. Но люди правду должны знать. И он смотрел на меня изумленными глазами.
22: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
4: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
19: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
5: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
19: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под

0: причине гибели подлодки.
1: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
0: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
2: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
5: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
4: Угу. Это же получается...
5: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
4: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
5: Ну да, типа аналога советской кухни.
4: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
5: Да-да-да, он не осудит. Угу.
4: Экран — это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
5: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
4: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
5: Ну да, язык сломать не получилось.
4: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
5: Давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
4: Давай, попробуй.
5: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
4: Угу.
5: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди

0: увидели дроны над Дворцовой площадью, испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
1: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
0: Так, и что там в регионах?
1: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
0: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
1: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
0: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
1: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
0: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
1: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
0: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
1: угу.
0: А противников 15-20.
1: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
0: Так, на заднем сиденье.
1: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
0: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
1: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
0: А двери блокируются?
1: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
0: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
1: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
0: Это про переговоры?
1: Да.
0: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
1: Это минимум.
0: Слушай, Вору, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
1: В каком плане?
0: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
1: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
0: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
1: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки. Без предварительных условий.
0: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
1: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
0: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
1: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
0: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
1: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
0: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
1: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
0: В микрозаймы.
1: Да.
0: Но, подожди, если банковский кредит под 20% – это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
1: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
0: В день?
1: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
0: Жесть.
1: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, Это займы на еду, на макароны, на мясо.
0: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
1: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
0: Реальная инфляция.
1: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
0: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
1: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
0: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
1: Какой?
0: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
1: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
0: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
1: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
0: И какова же?
1: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
0: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
1: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
0: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
1: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
0: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
1: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
0: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
1: Аптечными, например?
0: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
1: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
0: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
1: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
0: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
1: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
0: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
1: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
0: Меньше половины.
1: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
0: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
1: Выученная беспомощность.
0: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
1: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
0: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
1: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
0: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
1: Это как?
0: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
1: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
0: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
1: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
0: Давай.
1: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
0: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
1: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: 100 рублей за доллар. Миф или реальность? Сбербанк спрогнозировал девальвацию рубля уже к осени. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Болейков.
5: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
4: И без того тревожную ситуацию усугубили удары по логистическим складам Wildberries, отмечает экономист Влад Жуковский. По его словам, уже начинают банкротиться те предприниматели, у кого сгорел весь товар. Сбербанк и ВТБ заявили, что они готовы к списаниям, реструктуризациям и изменению графика платежей у этих заемщиков. То есть убытки, которые будут оплачивать другие вкладчики и другие заемщики у банков, поясняет Жуковский.
5: та часть экономики, которая создавала занятость для людей, которая позволяла зарабатывать на гражданской экономике, да, вот эта вот гражданская рыночная экономика, она уничтожается, она умирает, и, соответственно, предложение товаров, услуг, работ для населения, которые заполняли прилавки, полки магазинов, их будет меньше. То есть здесь будет меньше кредитов, меньше выполненных работ, меньше заказов, меньше спроса, меньше производства и больше увольнений людей. Соответственно, здесь будет ситуация хуже, разгон цен, и гражданская экономика скукоживается.
4: В июле цена российского сорта нефти «Юралс» опустилась до $64, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла $82. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
6: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
4: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в 2 раза больше запланированного на весь год. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поделился своим представлением об искусственном интеллекте.
8: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
9: А вот это вот вопрос.
8: Как шагреневая кожа.
9: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе и выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
8: А это возможно?
9: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
8: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
9: Я думаю то, что...
8: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
2: Главные новости дня.
4: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
10: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
11: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
4: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные, и предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
4: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
13: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
4: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался главе государства на принятый Госдумой закон об автоматической фиксации отсутствия ОСАГО.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники нашей встречи, к сожалению, не все так просто, как сейчас вот предыдущие выступающие сказали по поводу полюса ОСАГО. Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызовет негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много. И отсутствует обеспечение полноты и актуальности данных страховой информационной системы, несостыковки, различные вопросы технического порядка, мы сегодня к администрированию реально не можем приступить. Я даже готов, как говорится, любого назначенного представителя другого ведомства пригласить к нам в качестве третейского судьи, если можно так выразиться, чтобы он сам ознакомился с техническими возможностями для администрирования, чтобы он тоже вынес точно такой же вердикт. С принятием закона мы поспешили. Спасибо за внимание.
2: На радио «Лента» Итог дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Рано спустя десятилетия. Военкор Артем о годовщине гибели подлодки.
17: Очередная годовщина русского позора и унижения. Подлодка «Курск». На эту тему много сказано. Выжившие не должны были заговорить поэтому. С большой долей вероятности правящий в Российской Федерации слой получил тогда некую компенсацию от уважаемых партнеров. А горячие патриоты все эти годы сотрясают воздух тем, что громко заявляют, что виновные за все ответят. Виновные ни за что не ответят. Они уже не ответили, не ответят и в будущем. Ибо нет на планете Земля организованной силы, для которой русский народ является ценностью, а не ресурсом. Поэтому я и не сотрясаю воздух пустыми, абсолютно бесполезными и лживыми лозунгами. Единственное, что мы можем сейчас и должны делать, это помнить об этой трагедии и передавать память о ней, что называется «из уст в уста». Вечная память нашим ребятам.
16: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
18: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Теперь и данные. Каждый из этих каналов по отдельности выглядит несерьезно рядом с российской пропускной способностью. И в Москве их годами так и оценивали, как анекдот. Но расчет здесь не коммерческий. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром. И готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ему только исполнилось 18. Срочника из Курской области угрозами заставили подписать контракт войска БПЛА. Его мать штурмует министерство. Александра Сафонова призвали на срочную службу в начале июля. Его распределили в Воронежскую область, а уже через несколько дней начали уговаривать подписывать контракт на СВО, рассказывает его мать. По ее словам, уговоры очень быстро перешли в угрозы.
19: 22 июля после 7 часов психологического давления он подписал контракт на службу в беспилотные войска. Сержант Чебышев давил на сына, говорил ему, что иначе сын станет грузом 200. Говорил, что призывники все равно сдохнут, потому что они фарш и мясо.
4: Мать написала обращение в военную прокуратуру Воронежского гарнизона и уже несколько раз была там на приеме. Конкретики пока мало, говорит женщина.
19: Я не знаю, почему так происходит. Теперь в понедельник пойду в прокуратуру. Хожу каждый день. Мне нужно аннулировать контракт. Поймите, это дети. Мой ребенок последние 4 года вообще просидел на дистанционном обучении дома. Мы же жили в приграничье, у меня еще 2 маленькие дочки.
4: Похожую историю рассказала мать срочника Андрея Шевцова. Парня принудили подписать контракт уже в конце службы.
20: меня ребенок служит срочно в службу. Осталось до конца службы 3 месяца. И в итоге получилось то, что его тоже принудительно заставили подписать контракт. Я сейчас бью во все колокола, чтобы что-то сделать. Пишу везде, но пока везде тишина и такие ответы.
4: Илья Логинов прослужил на срочной службе всего месяц. Он попал в 141-й артиллерийский полк в приграничную Белгородскую область. Уже неделю парень не выходит на связь, рассказал его дядя Максим.
21: Сидели они в блиндажах. Прежде чем случился удар, сержант оставил его за старшего и смылся. Это была последняя информация из разговора Ильи с его матерью. С тех пор мы ничего не слышали. Также объявились родители, у которых аналогичная ситуация, где сыновья служили вместе с Ильей. Только одному Богу известно, как им попала информация о гибели их детей. Блиндажи были разбиты, и в данное время, там, сейчас, идет раскопки блиндажей. Там были срочники.
4: В пропаже племянника мужчина винит руководство Минобороны, которое отправило парня без боевого опыта в опасную зону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну, а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
0: Говорят военкоры.
16: Чиновничий язык. Олег Царев о бюрократическом новоязе.
1: Возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Маур. То есть шли беспилотники, шли, споткнулись, упали. От падения возгорелось. Что возгорелось? Предприятие. Какое? Промышленное. Любимая грамматическая форма у чиновника – безличная, страдательный залог бездействующего лица. Мол, чиновник ни в чем не виноват. Все само по себе случилось.
16: А вот что об этом пишет военкор Живов.
3: И все сказал вроде бы, и никто не виноват. В общем, такой специальный язык, на котором нельзя создать эффективные модели управления. Но можно успешно изобразить важность и уйти от любой ответственности. Стерильный новояз наших бюрократов.
16: Бензин кончается, поездки отменяются. Военкор Живов о топливных ограничениях в Сочи.
3: Жители и туристов в Сочи попросили отказаться от поездок на личном транспорте. По данным городской администрации, с 10 августа крупные топливные операторы ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива физическим лицам на автозаправочных станциях из-за логистических нарушений в поставках. В связи с логистическими нарушениями в поставке крупными операторами были введены лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, говорится в сообщении. На ряде автозаправочных станций возник ажиотажный спрос, что потребовало дополнительных ограничений. Юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают горючее без лимитов по топливным картам. Юрий Баранчик отмечает, что проблемы с бензином не только в Сочи. По его данным, в Новороссийске уже пятый день подряд на автозаправочных станциях практически отсутствует топливо. Местные жители вынуждены заправляться за городом. Кроме того, по сообщениям таксистов, очереди на заправках вновь появились и в Москве.
16: Доигрались с Apple. Военкор Живов об исчезающих российских приложениях.
3: Из App Store удалили Озон Банк и Яндекс Пэй. Прежде из магазина были удалены Messenger Max, соцсеть ВК и другие российские суверенные приложения. Скромно напомню, что войну с этим врагом мы развязали сами, постоянно штрафуя Apple и требуя удалить из магазина сотни различных приложений. Финальным аккордом был запрет платежей на кошельки российских пользователей Apple, которым наши цифровики просто выбесили третью по размерам глобальную цифровую империю. Если очень долго смотреться в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Если бы наши гениальные чиновники не прогуливали теорию, а сидели на лекциях и записывали, вместо того, чтобы присылать водителей с зачетками, они бы знали, что еще Макиавелли предупреждал. Нельзя ввязываться в войну с врагом, победа над которым не гарантирована расстановкой сил перед боем. Короче, если бы мы не дергали Apple за усы и не устраивали бы вакханалию запрета мессенджеров, все бы приложения были на своих местах, и никто ничего не стал бы удалять. А теперь вообще не ясно, что делать пользователям и бизнесу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
5: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
4: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
6: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
4: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
4: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы Елена Дропека рассказала, что петербургские ученые открыли, что в 45 баба-ягодка опять.
23: Но я хочу вас утешить. Наши петербургские ученые подтвердили народную мудрость. В 45 баба-ягодка опять. И они говорят, что женщина, которая закончила свой репродуктивный цикл в 45 лет, может снова выйти на высокие показатели, что ее есть смысл переучивать, потому что у нее открываются какие-то там дополнительные ресурсы для обучения, творчества и как бы самореализации. А вот мужчина, если он до 35 лет не состоялся, то уже переучивать его бессмысленно.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда, никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II накутано густой пеленой мистических суеверий и страхов. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры. Полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и расскажет летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке, когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел, безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня скончался от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из секретной организации «Аненербе», проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента, а слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей и глухие удары в каменный пол. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 15 августа. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны. Какую подсказку или совет смогут дать. Итак, у нас выпала руна Альгиз. Это самая высшая руна защиты. Это связь с высшими силами и ощущение внутренней опоры. Да? Она символизирует охрану от всяких негативных влияний, от умений держать свои границы. В этот день очень чувствуется, особенно важно доверие своей интуиции внутреннему сторожу вот этому. Да, Альгиз учит, что лучшая защита – это ясность намерений и умение сказать «нет» там, где вас пытаются продавить. Значит, в работе руна дает умение избегать каких-то ловушек и вовремя распознать неблагоприятные предложения. Это будто, знаете, шестое чувство, будто кто-то вам на ушко шепчет «здесь будь осторожен». В этот день еще лучше сосредоточиться на делах, которые укрепляют ваши позиции, и ни в коем случае не рискуйте. Еще возможны ситуации, когда придется отстаивать свои права или интересы перед начальством, перед коллегами. Будьте очень правильны, настойчивы, но не продавливайте пространство. То есть экологично доказывайте свою точку зрения, отстаивайте свои границы. В переговорах будьте внимательны к деталям. За мягкими словами может скрываться подвох. Поэтому смотрим и чувствуем в оба. Финансовый – это день осторожных решений без каких-либо крупных трат. Вот не стоит тратиться, особенно какие-то крупные, большие покупки. В отношениях руна говорит о необходимости сохранить личное пространство и, опять же, уважать границы друг друга. Это не значит, что нужно отдаляться, наоборот, скорее. Вот честный разговор, доверие – все это укрепит вашу связь. Если в паре есть напряжение, то Альгиз всегда советуют обсудить это спокойно, без давления. Вот из позиции своего чувствования, а не из позиции укоров к партнеру. А вот одиноким эта руна сулит встречу с человеком, который может стать надежной опорой, но важно не торопиться и быть осторожным с доверием. По здоровью Альгиз у нас отвечает за нервную систему, за иммунитет и общее состояние сил. Да? То есть это защитная система организма. И в этот день полезны любые профилактики, то есть простуды, может поддержка организма витаминами, это правильное питание. Вот все, что даст вам ощущение здоровья в теле. И еще также стоит избегать переутомления и каких-то эмоциональных нагрузок или перегрузок. Хорошо, конечно же, для этого подойдут медитации, прогулки на природе и работа с дыханием. Так что, друзья, день такой, Альгиз дает силу, защиту, но просит не терять бдительность. День подходит для укрепления позиций своих как во внешнем мире, так и внутри себя. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.

0: Вчера прилетела последняя капля, так сказать, терпения. У нас просто горело там все, что только можно. Поэтому я не знаю, будет ли у нас вообще когда-то теперь свет. Ну, по крайней мере, в этом месяце. Так что, ну, конечно, хорошо, когда есть возможность хотя бы выехать, ну, к тем людям, у которых там генератор есть, хотя бы мобильное насчет того, чтобы куда-то поехать. Но старички, которые здесь живут в жаре 45-градусной, просто, ну, дай бог, чтобы они продержались. Лифты, ничего у нас и не было до отключения, ну, а теперь это просто бабушки, старенькие, дедушки, кто лежачий, это вообще, ну, невозможно, то есть... Почему ничего, ну, не происходит, я как бы понимаю, потому что туда стреляют. А когда это остановится и что вообще поменяется, я не знаю, чего ожидать. Вот кто там политический эксперт, отвечайте, что у нас будет вообще дальше, как планировать вообще свою жизнь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Губернатор без прозванных спешит ремонтировать школы, дома и больницы Херсонской области. А свои, когда до ума доведем? В детской больнице Советской не хватает самого необходимого. Просят принести стулья, постельное белье, градусники и зашпаклевать стены. Жители Калининградской области рискуют умереть, не дождавшись медицинской помощи. Очереди к врачам измеряются уже не днями, а месяцами. Холопы и дворяне. Пока калининградцы экономят на продуктах и откладывают на черный день, депутаты единороссы зарабатывают миллиарды. Итак, Калининградская область продолжает шефствовать над Алешкинским округом Херсонской области. Губернатор Алексей Беспрозванных написал в соцсети, что регион помогает восстанавливать пострадавшие в обстрелах жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Херсонской области. И сейчас главная задача – успеть выполнить основные работы до осенних холодов.
3: Уже несколько лет Калининградская область шефствует над Алешкинским округом Херсонской области. Поддержка новых регионов для нас важная и системная работа. Восстанавливаем социальные объекты, ремонтируем кровли и окна домов, пострадавших от обстрелов. Важно успеть выполнить основные работы до осенне-зимнего периода. Помогаем восстанавливать и другую инфраструктуру, направляем гуманитарную помощь. Обстановка в муниципалитете остается непростой, но темп поддержки мы снижать не будем. Наоборот, продолжим наращивать. Обещал калининградский губернатор.
2: Все бы хорошо, если бы жители Калининградской области сами не страдали от коммунальных катаклизмов, которые прям сродни тем, что наблюдаются в Херсонской области. Только вот в Калининградской боевых действий не было, а дома, теплосети, водопроводы, больницы и дороги словно после активных обстрелов в таком же разрушенном, убитом состоянии. Но вместо ремонта своей социальной инфраструктуры региональные власти предпочитают шефствовать над другими областями. А между тем, в некоторых городах области ситуация весьма удручающая. Жители Советска рассказали о жутких условиях в детском отделении городской больницы на Искре 36Б. По их словам, медики там хорошие, квалифицированные, но само отделение находится в таком плачевном состоянии, которое нельзя назвать нормальным для больницы.
3: В соцсетях Советска появился призыв помочь детскому отделению горбольницы буквально всем. Принести стулья, кресло и диван для ожидания родителей с детьми, а еще игрушки, постельное белье, электрические градусники и ингалятор. Медики также попросили жителей помочь с небольшим ремонтом, зашпаклевать стены в трещинах и покрасить их водоэмульсионной краской. В свою очередь, жители города вполне справедливо возмущаются, почему в области нет стандартов содержания больниц хотя бы на минимальный комфорт пациенты и сотрудники. Почему не могут рассчитывать? Почему, чтобы появились теплые души и нормальные туалеты, нужно обязательно построить новый мегакомплекс за 10 миллиардов? Негодуют пользователи соцсети.
2: В то же время в региональном Минздраве удар выдержали и поспешили заверить. Дескать, детское отделение больницы обеспечено всем необходимым оборудованием, включая специализированную мебель, белье и электронные градусники. Мол, в больнице Советска запланировали косметический ремонт. В ведомстве также утверждают, что санузлы в медучреждении находятся в нормальном состоянии, а горячая вода в душе есть. Жители в ответ отмечают, что проблема гораздо шире одного косметического ремонта в больнице, ведь государственное имущество годами не получает элементарного ухода, а необходимые работы начинаются уже после публичных жалоб, и то в лучшем случае. Тем временем калининградцы жалуются на очереди к врачам, измеряющиеся уже даже не днями, а месяцами. Об этом

0: Свидетельствуют комментарии под прямым эфиром министра здравоохранения Сергея Дмитриева.
1: Одна из пациенток рассказала, что рискует не дождаться приема врача до следующего года. И это при том, что ее уже поставили в очередь к неврологу в Центральной городской клинической больнице на Летней. Вот только стоит женщина в очереди к доктору. И здесь внимание, под номером 3479. Калининградка утверждает, что раньше таких космических сроков и длиннющих очередей не было. На диспансерном учете она стоит и у эндокринолога, и у кардиолога. Теперь там очереди за 400 и 600 человек. Причем некоторых узких специалистов в поликлинике всего по одному. Из чего пациентка заключила, что в этом году ей на прием ну никак не попасть. Хотя контроль за состоянием ее здоровья нужен постоянный.
0: Еще более драматичная история с очередями на прием к врачу коснулась ребенка. В Пионерском у девочки компрессионный перелом 4 позвонков. В выписке от 4 августа ей рекомендовано санаторно-курортное лечение. Однако в санатории ответили – очередь туда от полугода и более. Единственная альтернатива – коммерческий курс за 21 день по цене 219 тысяч рублей. Неподъемная цена для родителей маленькой пациентки. И если одним приходится месяцами ждать своей очереди к врачу, то другим повезло намного больше.
1: Обращения участников СВО хотят рассматривать в полтора раза быстрее. Правительство Калининградской области планирует внести изменения в порядок рассмотрений обращений граждан касательно участников специальной военной операции. Установленный общий срок ответа ветеранам спецоперации хотят сократить с 30 до 20 дней. Если речь идет об участнике СВО, получившем инвалидность, а также членах их семей, а вопрос касается социальной поддержки, медицинского и пенсионного обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства.
0: Словом, все как всегда. Одним все, другим ничего. И об этом история напоследок. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
1: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
0: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров, который теперь от «Единой России» идет в областное Заксобрание. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах находится еще 729 миллионов рублей. И что самое примечательное, миллиардер Макаров даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» декларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Не лишним вспомнить и оппозиционные партии, чьи кандидаты, не имеющие миллионных доходов, собирают пожертвования на избирательную кампанию. И в итоге до финиша не доходят. Как, например, партия «Яблоко» — единственная зарегистрированная политическая сила, открыто выступающая за прекращение СВО и гибель на фронте сотен тысяч россиян, которую так и не допустили до выборов Госдуму. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Литва готовит новые правила на границе. Калининградцам предлагают оставить всего 3 часа на то, чтобы пересечь страну на автомобиле. Сейчас на такой транзит даются сутки. Новость, конечно, звучит тревожно, особенно если представить перед глазами не карту, а настоящую дорогу. С очередями, досмотрами, ремонтом, остановками и неожиданностями. С инициативой выступил депутат Сейма и бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, нынешние 24 часа – слишком большой срок для транзита. Расстояние, которое автомобиль проезжает по территории Литвы, составляет около 180 километров. Следовательно, рассуждает политик, 3 часов должно быть достаточно. На бумаге расчет выглядит логично. 180 километров можно преодолеть примерно за 2,5 часа. Остается еще полчаса в запасе. Но дорога, как известно, имеет неприятную привычку не интересоваться расчетами политиков.